Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибели нам краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 53 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество врагов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных. Лив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Три богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в ём сидел, охраняй свой удел, не удел. Подрав зеленый дуб, дядька их не сделал с рук, с окружающими дуб стал их груб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хотя

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипидастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

успел и не смог. В истории этой, что была чистой пылью, сами судите, где дьявол, где

слова. Старший был непутевый, ворчала все бабка. В день рождения второго похоронка пришла.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
6: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненные мочеиспускания и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
5: Из-за чего это происходит?
6: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
5: А чем это грозит?
6: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
5: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
6: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
5: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
6: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни и свои золотые годы.
5: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарством.
0: Рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Внимание всех мужчин! Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, +125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. +125. Все звонки анонимные. +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря.
0: Сон 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 53 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: начала века.
1: Москва, 103 и 0 FM.
2: Я был душой дурного общества, и я могу сказать тебе.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Будь подвижным, энергичным! С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно! С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь!
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020.
0: Рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
1: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 7 утра в Москве. В студии Виталий Бакалов. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил учащихся с Днем Знаний. Глава государства отметил, что начало учебного года всегда особый праздник. А школа – это не только уроки. Это огромный мир, где ученикам предстоит совершить множество открытий. При этом глава государства упомянул, что у нынешних учащихся есть огромное пространство возможностей. И это не только широкая линейка программ, но и масштабные проекты в экономике, науке, образовании, в сфере высоких технологий. Отдельные слова благодарности глава государства посвятил преподавателям и наставникам. Россияне считают, что необходимо получать на пенсии более 56 тысяч рублей в месяц, чтобы жить достойно. Об этом сообщает ТАСС. За 5 месяцев запросы россиян выросли. В марте речь шла о 53,5 тысячах, и ожидания у мужчин оказались выше, чем у женщин. Они хотят 58 300 рублей против 55 тысяч у женщин. Продажи туров из России в Китай на осень выросли до 2 раз. Об этом сообщает ТАСС. Средняя продолжительность поездок в Поднебесную составляет 9 суток. В целом, в топ востребованных направлений на осень вошли Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазия. Эксперты отметили, что помимо Китая и Вьетнама растет спрос на новые направления в Африке, причем наибольшую динамику показывает Занзибар. Население Чечни спит больше жителей других регионов. Об этом рассказал замруководителя Росстата Сергей Окладников. По его информации, в Чечне в среднем спят по 10 часов 14 минут. Также любят поспать в Магаданской области. Там показатель составляет 9 часов 42 минуты. А самым бодрствующим оказалось население Республики Адыгея. Там спят по 8 часов и 7 минут, сказал он. Среднестатистические россияне посвящают сну 8 часов 43 минуты. Официальный курс доллара на сегодня составляет 86 рублей 38 копеек. А дальше нас, как обычно, ждет шоу 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Все уже заждались. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Ну так я еще не выступал, конечно. Как Фредди Меркьюри. Марин, смотри, держу микрофон уверенно, видишь?
1: Красавчик.
0: Вообще. Могу спеть даже что-нибудь.
1: А мы сейчас позовем специального человека, который спасет тебя, и ты больше не будешь Фредди Меркьюри.
0: Ну, вообще, да, удивительно.
1: А ты просто танцевал, видимо, около нашего микрофона студийного.
0: Надо выяснить, кто работал ночью.
1: Кто смотрит трансляцию, тем вы можете сейчас посмотреть, как Артем извивается и пытается держать эту конструкцию, похожую на микрофон.
0: Держу конструкцию, похожую на микрофон, которая на самом деле является микрофоном. Ладно, дорогие друзья, хотел я не с этого начать.
1: Ура, осень, поздравляем вас.
0: Не с этого, да, мы хотели сегодня начать. Хотели начать с того, что действительно сегодня осень. Ой, сейчас я конструкцию чуть насажу.
1: Какая это... осень?
0: В лагерях.
1: Или там про весну было?
0: В общем, я что тебе хочу сказать, Марин, сегодня вот, да, действительно, у кого-то сын, у кого-то дочь пойдут в школу, у кого-то дети пойдут в первый класс, и это замечательно. День знаний, осень. Поздравляем всех детей, всех родителей, поздравляем. В общем, это...
1: Пусть учебный год будет...
0: Незабываемые годы, лучшие годы нашей жизни.
1: Удовольствие учителям, сил, терпения, родителям тоже. Детям, ну, просто, чтобы были классные одноклассники, чтобы в учебниках были красивые картинки, и чтобы в школу хотелось бежать с удовольствием. Это правда важно, потому что, ну, школа — это маленькая жизнь, как говорится, практически как лето, только на 9 лет.
0: Сейчас,
1: почему? На 9
0: сейчас
1: минимум.
0: Олег Митяев такой: подождите, а так что можно было?
1: Так, подожди.
0: Школа — это
1: значит,
0: маленькая
1: смотрите, друзья,
0: жизнь.
1: Вчера, 9:30,
0: да, я
1: мой телефон разрывается от звонков. Артем Демин, я думаю, что случилось? Он заболел, он не придет. И такая: не буду брать трубку, не хочу ничего знать, пусть завтра приходит. Но потом думаю, ладно, второй раз человек звонит, возьму трубку, наверное, что-то случилось. Артем мне говорит: да ты звезда, да, тебя по телевизору показывают.
0: Вчера на канале «Россия-1» московский сегмент, программа. Слушай, Карпова, посвященная цветам и рижскому рынку. И как идем... вы думаете, кто завершает это все?
1: Весь...
0: Конечно, Марина Дымова.
1: А мы шли просто с охапкой лотосов и с веткой инжира.
0: А я смотрю, что-то зеленое, какой-то зеленый
1: так
0: незрачный
1: смотрели
0: букет.
1: А было очень смешно, значит, нереально припарковать машину, пробки, куча людей, это вчера было днем где-то. И, значит, я думаю, оставлю машину на заправке, все равно же там все стоят в очереди.
0: Да, да, да, да, да.
1: И написала: на 15 минут ушли за цветами, просьба не эвакуировать. Mm. Вот, и пока мы идем за цветами, бегут такие мужики довольные. Я говорю: это мне? Они такие: нет, и ржут, ну как бы в шутку. Алина мне говорит: мам, ты что, сумасшедшая, хватит приставать к людям. И потом, когда мы уже купили своих цветов вот этих странных, лотосы, коробочки вот эти, лотосы, которые отцвели, астраханские, в Астрахани же все на рыбалку ездят.
0: Да, в Астрахани вот ездят на рыбалку.
1: Вот
0: да,
1: оттуда лотосы эти. И, короче, и все на нас смотрят, как на шальных, все покупают какие-то красивые букета, у нас странный.
0: Да.
1: И, в общем, там была камера, я говорю: дай помашем, явно нас по телевизору
0: вот
1: покажут.
0: Вот,
1: дочь
0: по телевизору
1: моя говорит:
0: показали.
1: Да не покажут нас. И, в общем, показали.
0: Показали, забавно. Да. Не зря мамаш махал руками. Мать-то она опытная, знает, когда телевизор покажет, а когда не покажет. В общем, дорогие друзья, мы не покажем, а расскажем. У нас впереди новости, которые вы проспали.
1: Игра «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп.
0: Все верно, но прежде коммерческий долг давайте выполним.
2: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 53 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Фонтон.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Итак, давайте расскажем новости, которые вы проспали. Школьники ждут 1 сентября с тревогой, апатией и даже с некоторым стыдом.
3: Почему?
2: Больше всего подростки тревожатся об экзаменах и итоговых аттестациях. Они опасаются проблем с социализацией, адаптацией и эмоциональным состоянием. Родители чувствуют гордость, радость, вдохновение и ностальгию. Интересно, а кто испытывает стыд? Учителя? Ученики? Родители? Кто должен это делать?
3: Слушай,
2: почему
3: ну,
2: в вопросе,
3: наверное,
2: присутствует стыд?
3: Может быть, не за стыд вряд ли, но стеснение может быть. Типа там новое,
2: да,
3: новое,
2: это нормально. Конечно, вот у меня сегодня пойдет в новую школу. К новым людям. Вообще,
3: прикольно,
2: такие
3: но это
2: эмоции.
3: Же интересно.
2: Наверное,
3: это же,
2: да.
3: Возможно, это друзья, которые потом будут всю жизнь рядом. А возможно, это те люди, которых захочется забыть уже следующей весной. Светлана из Алексина пишет: а вы что, договорились сегодня? Такие нарядные пришли в осенних тонах. Классно получилось, гармонично.
2: У меня разве осенний? Мне сказали, что я слишком летний.
3: В ямайской майке.
2: Ямайская майка.
3: Так, хорошая еще новость у нас есть про то, что бабье лето придет в Москву к середине сентября и продержится не больше 5 суток.
2: Ой-ой-ой.
3: Об этом рассказывает Евгений Тишковец. Синоптик добавил, что как раз после бабьего лета начнется уже настоящая осень. Так что сейчас, Артем, пока можно ходить в своих гавайских рубашечках.
2: Хорошо, так и буду делать. Мужчины стали уходить в декретный отпуск 8 раз.
3: Либо не работать.
2: Чаще. Нет. Что это нет? Не с этим связано.
3: Просто им нравится домашняя жизнь.
2: Просто им нравятся дети. Им нравится уход за детьми. Ну, да нет, я думаю, причина, Марина, не в этом, конечно. Причина основная то, что если вдруг девушка зарабатывает больше, чем парень, ты же понимаешь, что ей терять как бы больше. И она просит парня, чтобы он посидел с ребенком,
3: вопросы,
2: чтобы потерять...
3: Вопросики к парням, к мужчинам.
2: Не, ну что, вопросики. Люди так договорились. В конце концов...
3: Не, ну нет, это здорово. Ну, в любом случае нужно, конечно, помогать.
2: Вот. Это уж кому... как не тебе это знать.
3: Так, россияне начали нести кур в МФЦ из-за новых правил регистрации птиц. С 1 сентября хозяйства, где больше 10 кур, уток, гусей или индеек, должны зарегистрировать поголовье в системе Хариот. И, в общем, тащить кур в МФЦ для этого не нужно.
2: Пусть
3: просто
2: тащит.
3: Нужно через интернет это все сделать.
2: Макрицы, Марин, захватывают московские квартиры.
3: Кто-то так жену назвал?
2: Нет, к сожалению, это, да? Нет, это, к сожалению, насекомые.
3: Макрицы — это вот эта такая штучка.
2: Да. С много-много ножек тоже, да. Дезинфекторы сообщают о росте заявок на обработку. 80%, представляешь, повысились количество заявок. Особенно страдают старые дома с сырыми подвалами, протекающими трубами. Мокрицы поднимаются по стоякам и вентиляции аж до самых верхних
3: этажей.
2: Но их этажей.
3: Что, тапком или что с ними делать, если ты не вызываешь дезинфектор?
2: Ну, так-то тапком, конечно. Но...
3: А, тогда ерунда.
2: Да.
3: Пока у нас есть тапки, мокрицы
2: нам безопасности.
3: 42% россиян не уверены в своей второй половинке. Главным признаком совместимости стали общие взгляды и ценности. 35%. Поддержка в сложной ситуации. 28%. И при ссоре треть россиянок считают приемлемым примирительный подарок до 100 тысяч рублей.
2: Прекрасно.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
7: Подробности на сайте.
8: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: Доченька, что это там рисуешь?
2: Это домик.
1: А почему он весь в трещинках?
3: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
1: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь с Альтопрофиль это проще простого.
4: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
6: Радио «Шансон».

0: бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много. Шансон один.
2: Радио Шансон.
3: Утреннее шоу в формате 2D. Было, есть и будет. То есть пробуждает. Короче, помогает проснуться.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Черный ящик — это игра, дорогие друзья, где вы должны догадаться, что же мы положили в этот самый ящик. Мы даем вам подсказки, вы свои варианты отправляете на номер +7 909 955 103 0. Для того, чтобы одержать победу, мало прислать правильный вариант, нужно еще оказаться первым. И в этом случае вам достается приз от утреннего шоу. Я готов давать вам подсказки, и по традиции их будет немного.
2: Чудо-чудное, диво-дивное. Артем Демин говорит, сегодня я решаю, что класть в черный ящик.
1: Ну а почему нет?
2: Я ему говорю, концов,
1: кто в доме хозяин? Кто мужик в доме?
2: Ты, конечно.
1: Мужик сказал, мужик сделал. Мужик положил. Женщина согласилась.
2: Я замолкаю, друзья. Я буду читать только ваши неправильные варианты.
1: Ну что, да. Даже не знаю, с чего начать. В общем, то, что в черном ящике, появилось относительно недавно. Об этом заговорили лишь в 1957 году. До этого молчали все, как рыбы, делали вид, что этого не происходит. А может быть, и на самом деле ничего такого не происходило.
2: Ничего и не происходит.
1: Это руками потрогать нельзя, но это есть.
2: Кремний, спутник.
1: И поверь, есть люди, которые даже отмечают профессиональный праздник.
2: А мне это как-то в
1: жизни нужно? Тебе в жизни? Мне кажется, каждому современному человеку это в жизни нужно.
2: Но ведь это не то, что мы думаем.
1: В смысле, не то, что мы думаем?
2: Это намного сложнее и скучнее.
1: Естественно, это все сложнее, как и многое, что изучается.
2: Искусственный интеллект и шестозарез.
1: Вот. Есть праздник у этого, что в черном ящике. Отмечается он 13 сентября.
2: Гранит знаний.
1: Да вот, уже совсем скоро будут отмечать люди свой праздник. Ну, да, давай сделаем небольшую подсказочку и скажем, что, в принципе, это что? Это наука. Да, и, конечно же, мне хотелось бы...
2: Это изучают в школе даже.
1: Это даже изучают в школе, и поэтому, может быть, даже некоторые сдают, будут задавать экзамен.
2: Интернет, ДНК, вот. Химия.
1: Сначала этим называлась только техническая область, осуществляющая...
2: Ботаника.
1: Автоматическую обработку, а потом уже стали называть целую науку. Ну, а вообще, конечно, забавно, но то у этого есть своя машина. И она была зарегистрирована в 1948 году Ромеевым создана. Вот. А в 60-е годы появилось уже то, что все мы называем интернетом. Ну ладно,
2: информатика.
1: Наверняка. Конечно, я думаю,
2: первый
1: что...
2: Первой сегодня была
1: кто?
2: Олеся.
1: Кто? Олеся?
2: У нее
1: Олеся?
2: Нет фотографии, только буковка О, номера Олеся. Тоже нет. Я сейчас Олесе напишу что-нибудь.
1: А я Олесе поставлю аплодисменты.

0: кнопки, учились там что-то.
1: Вот что значит 18 лет разницы
0: вообще
1: между нами.
0: Ужас, да. Ну что же, дорогие друзья, так бывает.
1: У нас было повеселее на информатике. Да. Когда сейчас, я думаю, дети сдают информатику, что? Регистрируются на сайте знакомств?
0: Ладно, это...
1: Олеся, вы красотка, приз достается вам.
0: Был черный ящик. Закрываем ящик и уносим.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Для лиц старше 18 лет.

0: Какие новости на радио Шансон.
1: Шахматы, Марин. Умеешь ли ты играть в шахматы?
2: Ну, нет.
1: Я тоже практически
2: нет. Я только знаю, как конь ходит.
1: Я знаю, как ходят все фигуры, но вот как-то не доводилось мне вот сесть с человеком, который бы мне предложил поиграть в шахматы, мы бы с ним сели и поиграли, и это было бы не скучно. Ну, то есть мне как-то...
2: Ты же играешь в более подвижные игры.
1: Я более подвижный, да. Я лучше вот в бильярд поиграю, там, я не знаю, большой теннис, футбол могу погонять, волейбол.
2: Ну, видишь, ты еще пока молодой человек. Ну, и в целом интеллектуальные игры, наверное, не твоя сильная сторона.
1: А вот сейчас было обидно. Ну, ладно. В общем, шахматы помогают лечить зависимости и психические расстройства. Есть ли у тебя зависимости? Ну, про психические расстройства
2: я
1: не
2: спрашиваю. Слушай, ну я умею играть в домино, я умею играть в шашки.
1: Я в шашки хорошо играю.
2: Вот в нарды тоже не умею.
1: И тоже, да.
2: Ну, нарды же, они как шашки.
1: Без понятия.
2: Только шашки для молодых, а нарды...
1: Кубики кидают, а нарды для...
2: А это домино, когда кричишь, а рыба.
1: О, в домино я люблю, да, мне домино нравится.
2: Но в домино, в чем прикол играть в домино?
1: Да, а в чем прикол вообще в любые настолки играть, скажи мне тогда?
2: Не знаю, в лото мне нравится играть.
1: В лото нравится?
2: Мне нравится там мешок, что ты достаешь эти бочоночки.
1: Не, ну там можно деньги выиграть в лото. В принципе,
2: ну какие, обычно мы играем на копейки какие-то.
1: Так ставьте не копейки, а тысячи.
2: А это неудобно.
1: Игра поменяется сразу.
2: Это неудобно.
1: В смысле неудобно? Что неудобно?
2: Ставить более крупные суммы.
1: Почему?
2: Ну, проигрывать не люблю.
1: А, вот.
2: Парочка.
1: Ты поэтому не ходишь в казино? Потому что это неудобно? А что там? А, проигрывать не люблю.
2: Не, я не хожу в казино, потому что их запретили как будто бы.
1: В смысле?
2: Надо ехать в специальные какие-то зоны.
1: Пожалуйста, езжай и там играй.
2: А если я поеду, там есть что-то более интересное, чем казино в этих зонах.
1: Так, пациенты с алкогольной зависимостью благодаря занятиям шахматами лучше удерживали внимание, активнее вовлекались в социальные взаимодействия.
2: Ну, потому что это другая зависимость уже. Как и все игры, это тоже ты к ним привыкаешь.
1: То есть ты считаешь, что шахматы это зависимость?
2: Я считаю, книги тоже зависимость в целом. Если ты читаешь хорошую книгу, ты не можешь оторваться, и ты бежишь с работы, там все дела, типа, дети, готовка, отстаньте, мама читает. Ну, то есть, мне кажется, все, что тебя захватывает с головой, чем ты увлекаешься, это немножко зависимость. Просто есть зависимость хорошая, а есть не
1: плохая.
2: Очень. Вот люди листают маркетплейсы. Но это же тоже зависимость.
1: Так, это совсем другая зависимость. Это от безделия, им надо время.
2: Почему?
1: Убить. Так же, как и просмотр
2: рилсов. А в шахматы кто играет, это не от безделия? Нет, я понимаю. Например, смотри, я знаю, что
1: уважаемых людей вообще
2: отдают играть в шахматы, чтобы они...
1: Кирсан Илюмжинов сейчас где-то напрягся, его бездельником назвали.
2: И Корякин, и еще много других. Я к тому, что это развивает, как это, стратегическое мышление. Вот это все здорово. Но если у тебя есть дела, там, огород, сено еще не собрано для скотины.
1: А ты тут сидишь.
2: А ты в шахматы сидишь.
1: Шахматы.
2: Кстати, ты знаешь, есть роман «Антиутопия» про шахматы. Очень интересно.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, а есть еще и фильм интересный про шахматы. «Ход королевы» называется. Смотрел?
2: Интересно. Я хотела тебе рассказать, что родители могут вернуть до 14 тысяч рублей за кружки и секции детей. Mm-hmm. Трудоустроенные россияне имеют право получить налоговый вычет за платные занятия для детей, но нужно, чтобы организация, куда ходит ребенок, имела лицензию на образовательную деятельность. Родители, имейте это в виду, когда сейчас будете в сентябре выбирать кружки для своих детей. Это хорошая опция — вернуть налоговый вычет.
1: Хорошая опция то, что права ЕСТС теперь можно будет предъявлять через МАКС. И это с сегодняшнего дня, Марина.
2: Значит, их не смогут отобрать?
1: Наравне с бумажными документами.
2: Я единственное, что меня в этом вопросе... Просто ты в телефоне показываешь, типа, а
1: не
2: вот.
1: Открывая, вот это даже не опуская стекло, да, боковое. Просто показала в телефоне, типа...
2: Ну, тогда же не отберут, это удобная опция.
1: Да, кстати, да.
2: Что
1: забавно.
2: Им отбирать? Ничего.
1: Так, переходить полностью на электронный формат не придется. Цифровые документы останутся добровольными.
2: Сейчас. А Газарес пишет, что вспомнил, как учился в ПТУ и началась информатика. Преподавателю показал свои тетрадки. Преподаватель обалдел и разрешил не ходить на уроки. А там мои черновики на бейсике и ассамблере. Видите, как вы даете приятное воспоминание. Бейсик — это шрифт какой-то?
1: Ты знаешь, что или в жизни Газареса произошло важное событие?
2: Нет, что?
1: Он вчера официально запатентовал свое вот это вот прозвище Газарес. И у него теперь есть прям документ, где написано,
2: серьезно?
1: Что да, патент.
2: А кому на... было нужно еще быть газорезом?
1: Не знаю.
0: На радио Шансон. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом.

0: специалистам.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
2: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газа. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
8: Второй ДС, дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 1 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вас ожидает очень приятный и богатый на сюрпризы день. Сегодня появится непреодолимое желание чем-то себя побаловать. Пришло время выполнять свои пожелания. Песня дня. Поздняя любовь группы «Хорошая песня».
2: Тельцы, лучше дня сего и не придумаешь. Для того, чтобы все свои планы показать руководству, четко, емко донести, что же вы от руководства хотите. Совет ловите в песне «Девочка лета» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, у вас начинается отличное время для путешествий. Особенно, если вы уже не молоды.
2: И вам не надо в школу.
1: Да, вы прекрасно проведете время, найдете новых друзей. В общем, слушайте песню «Лучик» Сергея Куренкова.
2: Раки, не бойтесь рисковать и решитесь уже наконец-то осуществить все свои планы. Велика вероятность удачного исхода всех ваших невозможных мечтаний. А будьте осмотрительны при походе в магазин. А ваша песня в этот вторник «Женщина-осень» Владимира Асмолова.
1: Львы, сегодня вы будете довольны тем, как развиваются события. Все будет идти четко по плану. Не игнорируйте просьбы о помощи коллег по работе. Песня дня студенточка Валерия Кураса.
2: Девы, сегодня прекрасный день. Возможно, можно устроить новую презентацию. Все-все поддержит ваши планы. В будущем все стабильно отразится на вашем финансовом положении. А ваша песня в этот вторник «Белая полоса» Артема Демина. Она у вас начинается.
1: Весы, благоприятный период для осуществления желаний и воплощения в жизнь новых идей. Только обязательно договоритесь обо всем с руководством. Слушайте песню «Дай мне огонь» Дениса Майданова.
2: Скорпионы, не тратьте сегодня лишние силы на то, чтобы сделать что-то невозможное. Подождите день-два, и все само собой решится. Ваша песня «За подруг» Кати Огонек.
1: Стрельцы, вам все по плечу. Вы с легкостью решите любые вопросы и с достоинством сможете выйти из любой ситуации. Ваша песня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, вас переполняют идеи. Все ваши мысли заняты только тем, что вы ищете возможность для того, чтобы решить финансовый вопрос. Он обязательно решится. Совет ловите в песне «Клееночка» Алексея Петрухина.
1: Водолеи, хороший период, чтобы найти новую работу в качестве источника дохода дополнительного. Обращайтесь за помощью к друзьям, они вам не откажут. Слушайте песню «Докурю и брошу» Тамары Кутидзе.
2: Рыбы, вас переполняет сегодня энергия, вы бодры и оптимистично настроены, и вам легко будет добиться всего, чего вы захотите. Главное, не опускайте руки и верьте в свои силы. А ваша песня в этот вторник «Грубая любовь» Инны Вальтер.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: В Нижнем Новгороде сегодня днем, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 23 градуса. Вечером плюс 20 и также малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202 0270.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: вкусом.
1: 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. QR-коды водительского удостоверения и СТС можно будет предъявлять инспектору ГАИ через платформу МАКС. Об этом сообщила Минцифры. Соответствующие изменения в ПДД подписало правительство. Электронными документами водители смогут пользоваться по желанию. Они будут действовать наравне с бумажными. Техническое решение для их предъявления появится в ближайшие месяцы. В настоящее время электронные версии прав и СТС доступны через госуслуги. Стандарты качества при производстве красной икры меняются. Обновленные ГОСТы вступят в силу с июня 2027 года, сообщает РИА Новости. Ключевое изменение стандарта для баночной икры – уменьшение содержания соли. Раньше нормой было значение от 4 до 7%, теперь минимальную соленость икры обозначили в 3%. Продажу российского вина через интернет поддержали 4 министерства. Эксперимент одобрили Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин, пишут «Известия». В то же время Минздрав выступил против этой инициативы. Ведомство считает, что расширение возможностей для приобретения алкоголя через интернет не соответствует государственной политике, которая направлена на сокращение потребления спиртного. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – и дома, в дороге, и в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс, погода сейчас в Москве потеплела до плюс 17 градусов. Давление 747 миллиметров ртутного столба. Днем ожидается до 25. Осадков не ожидается. Далее продолжается шоу в формате 2D. Сегодня обсуждаем школу и самые яркие воспоминания оттуда. Присылайте свои сообщения в МАКС и другие мессенджеры. Если, конечно, такие воспоминания у вас есть. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в столице. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Ну и, конечно, сегодня, поскольку уже осень наступила, 1 сентября, День знаний, дети пошли в школу или готовятся пойти, мы хотели бы с вами вспомнить самые яркие, самые эпичные моменты вашего обучения.
1: Чем? Потому что мы уверены, что сейчас, слушая утреннее шоу, некоторые везут детей в школу. И некоторые дети, конечно, думают, а зачем мне это надо? Неужели вам пригодилось что-то там, типа
0: неужели вам, родители,
1: алгебра?
0: Было классно в этой школе?
1: А
0: мы не
1: было
0: хотим.
1: Же реально классно, поэтому давайте сегодня вспоминаем самые интересные, яркие, запоминающиеся моменты из школы, потому что, ну, в школе проходит огромное количество детского времени, и мне кажется, ну, в школе кто-то даже становится реально человеком, потому что школа, она не просто школа в плане учебы, оценок и всего остального, но еще и школа жизни. Первые друзья, первая влюбленность, первые какие-то... Ну, вообще все первое.
0: Ну да, вот говорят же, учат в школе, учат в школе, учат в школе. А чему вот хорошему или не очень хорошему вы научились в школе? У нас все истории могут делиться на две категории. Категории, что позитивного и действительно интересного,
1: да,
0: и важного.
1: Да, опыт же бывает позитивный, ну, из серии там, мы, меня научили там добру, что люди бывают добрые, мне там помогали, списывать давали. А бывает опыт негативный, типа, меня старшеклассники избили. Ну, то есть это тоже история.
0: Тоже история. Эпичная. В общем, ладно, да, вспоминаем свои истории, что самое интересное, яркое происходило с вами в школе. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите, почитаем ваши прекрасные и интересные воспоминания.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru.

0: Автобанк.ру. А вот и банк.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Сол Висар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрый день.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: сокровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Сегодня с вами хотим откровенно вспомнить школьные годы. Веселые, суровые, какие они для вас были. Ходили ли вы в школу с удовольствием? Происходило ли с вами там что-то приятное? Или, может быть, вообще вам не нравилось ходить в школу, и вы теперь не хотите даже об этом вспоминать?
2: Ну как так? Но это в любом надо случае, быть максимально да. непроработанным человеком. Типа, не хочу вспоминать школу.
1: Не, ну, мне кажется, что бы ни происходило, как бы ни складывалась жизнь и обучение, все равно есть что прикольное, интересное и смешное вот вспомнить.
2: У тебя много школьных друзей осталось?
1: Школьных друзей у меня не осталось ни одного. А я тебе объясню,
2: вот это,
1: почему.
2: Конечно, говорит о том,
1: это не потому, что их
2: человек.
1: Уже нет. Нет, нет, не из-за этого. Я же сменил очень много школ, Марин. Я же тебе об этом.
2: Значит, должно быть еще больше друзей. Много школ,
1: да,
2: много друзей.
1: Да, конечно, очень удобно поддерживать, например, отношения с людьми, с которыми я учился в Забайкале, в городе Борзе, в школе номер 240. На 7 тысяч километров отсюда до них, да, очень удобно поддерживать отношения, Марин. Я с тобой согласен.
2: Ой, какой ты занудный.
1: Можно прям
2: нет,
1: встречаться.
2: Просто смотри, у меня было две школы.
1: Ходить на день встречи выпускников.
2: Хотя чего? Нет, у меня было три школы. Ну. Я тебе могу сказать, что из каждого класса, из каждой школы у меня остались верные друзья и подруги. Например, у меня есть две подружки, Аня и Катя Пурбик, с которыми они близняшки, и мы с ними до сих пор дружим. Пусть мы не часто видимся, мы можем месяцами не созваниваться, но при этом, когда мы встречаемся, у нас все такие смешные были клички, нас там обзывали, ну, то есть, это были смешные истории из детства, и поэтому мы до сих пор дружим, хотя школу я закончила, внимание, в 2007 году.
1: По закону подлости, когда у нас состоится день выпускников, будь то школа, будь то мединститут в Рязани, и вот я не знаю, как это работает, но как только назначается дата выпускного, я такой думаю, о, классно.
2: Я в этот день веду свадьбу все время.
1: Точно,
2: у тебя, да?
1: Ты понимаешь, да.
2: Дорогие
1: я не знаю, как это.
2: Одноклассники и однокурсники Артема Демина, назначайте чаще эти встречи, а то у него мало подработок.
1: Можно каждую неделю.
2: Ну, а с другой стороны, ты знаешь, иногда не обязательно ходить на встречу одноклассников, потому что это только может все немножко испортить. Потому что какие мы были все милые, наивные, забавные в школе, и какие многие противные с годами становятся. Может, и не надо встречаться.
1: Слушай, ну на время вот это, на короткий промежуток продолжительности встречи вот этой вот с выпускниками можно из себя как-то выжить приличного человека. Чтобы люди через 3-4 часа общения с тобой такие, типа, ну нормально. Хотя вот забавно, да, меня приглашали на встречу выпускников в Рязанский мединститут.
2: Да.
1: Я, ну, естественно, не смог, а я потом смотрел фотки людей, которые там встречались.
2: Ты хоть кого-нибудь узнал?
1: Кто-то прям спал в салате, кто-то еще что-то. Я такой, о, боже, как хорошо, что я туда не поехал.
2: А то бы это мог быть ты.
1: Мне бы не
2: хотелось. А то это были бы твои фотографии.
1: Да.
2: Пишите свои истории, чем вам запомнилась школа, что самого классного с вами там происходило, и поддерживаете ли вы связь с одноклассниками, может, с учителями. То есть, мне кажется, сегодня тот день, когда можно передать привет классной руководительнице, которую вы помните.
1: Активный Газарев вспомнил, что сделал в первом классе, буквально в первом. Это был 1981 год. Я залез под стол к учителю, к Людмиле Васильевне, и хотел привязать ее ногу к стулу.
2: Газарев, вы что, дурачок?
1: Я надеюсь,
2: зачем?
1: Вы...
2: Извините, конечно, но мне еще, знаешь, понравилось сообщение от Михайловича. После новостей о Газарезе я потерял смысл сегодняшнего дня. А новость какая? Что он запатентовал свое имя Газарез, и никто так больше не может
1: называться. Теперь никто больше не может так называться.
2: А он,
1: да.
2: Сашка Газарез или просто Газарез?
1: Он просто запатентовал как Газарез. И
2: это будет какой-то теперь
1: буквы.
2: Бренд? Это он
1: это
2: будет выпускать бренд. Косметику?
1: Сумки. Я не знаю, что там. Что будете делать, Газарез? Зачем вам это?
2: Ёлочки, ароматизаторы в машину от Газареза. Может быть, нам надо придумать какой-то бизнес Газарезу? Зачем он зря патентовал свое? Даже у тебя и у меня не запатентовано.
1: Да, у него может быть ресторан «Газарез».
2: А что, чем там угощают? Все приготовлено на газу.
1: С помощью резки.
2: Мы это здание отапливаем газом.
1: Ладно, дорогие друзья, пишите +7 909 955 1030. Вспоминаем сегодня школу. Что самое забавное с вами произошло?
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Обои есть. Ламинат есть. Двери. Есть. Сантехника. Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
6: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах Зеркало, Добрыня и Атолл. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
7: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 431 431 89 96.
2: Спасибо.
8: Спасибо вам.
9: Благодарю вас.
2: Спасибо.
9: Мы вам очень
2: спасибо
9: благодарны.
2: Большое. Вы вам благодарны.
10: Большое спасибо.
11: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
12: 18+.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, ваши откровенные истории мы уже готовы читать. Их немало. И спасибо вам за это огромное. Здравствуйте, любимые ведущие. У меня каждый год радостный день, ведь у меня день рождения, сообщает нам Евгений. Поздравляем. Ну, а школа мне дала дорогу в жизнь, научила стоять за себя. А спорт — это было приятное и полезное добавление к школе. Что? Мы смотрим.
2: Я помню, что
1: удивленно.
2: В школе прикольно, там же сам обычно родители приносят конфеты или тортики.
1: Когда приносят?
2: Когда день рождения.
1: Слушай, я уже даже не помню, таскал ли я. А, я никогда не таскал. У меня день рождения в августе. Я никогда ничего не таскал. И у меня не было такой даже возможности. Я бы хотел, кстати.
2: А у нас было.
1: Я когда учился, я завидовал ребятам, которые отмечали день рождения в школе, потому что их все поздравляли, им вручали какие-то подарки, они приносили какие-то вкусняшки. А я этого не делал. А у нас не было такой традиции, что 1 сентября все летние отмечают день рождения. Такого не было.
2: А у нас было, что все летние что-то приносили.
1: Да там толпа какая-то.
2: Им дарили чаще всего какую-нибудь книгу.
1: О. Так, а книга — это самый ценный подарок.
2: Конечно. Светлана пишет: добрый день, дорогие ведущие. Я в школу пошла в далеком 67-м году. В этот день помню до сих пор. И какой букет был, и как сосед сказал: уже и Света идет в школу. А с какой радостью я практически летела на крыльях, когда меня избрали в первом классе командиром звездочки. Но еще часто я вспоминаю с улыбкой, когда принимали в пионеры, мне подарили открытку с поздравлением, которая начиналась: дорогой Вася. И тогда это вызвало и удивление, и обиду. Но через года моим мужем стал именно Василий. Всем хорошего дня. Прикольно, дорогой Вася. Обидно Светлане получить такую открытку.
1: Я тоже помню, как я гордился, когда в первом классе меня сделали командиром звездочки. Я был командиром звездочки.
2: А что командир звездочки?
1: Командир звездочки — это когда ты отвечал за 5 каких-то еще учеников, и ты там проверял, чтобы девочки были все причесанные, мальчики все были с
2: коротко. А если девочки не причесаны, что ты делал? Ты их причесывал сам?
1: Нет, ну это, слушай, это все было номинально, ты должен был за этим следить, но ты
2: типа
1: не должен
2: ты как
1: был.
2: Дежурный.
1: Ну, как бы да, но только отвечал за 5 человек, которые якобы находились в твоем подчинении. То есть я проверял там, чтобы были чистые ногти, коротко пострижены.
2: Должность или расметили меня?
1: Ну, как бы,
2: меня
1: да. Не, на год.
2: Вот это да.
1: Да. Я вот весь
2: первый класс. Слушай, с тех пор ты немножко абьюзер. Прическа у тебя не та. Покажи свои ногти.
1: Да.
2: Забавно. Слушай, а это, ну, у нас такого не было. У нас был дежурный, кто...
1: Ну, так ты-то пошла уже в школу, извини меня.
2: Либо

0: Да,
1: мне кажется, даже первые... слово физиономия — это что-то из школы.
0: Да, у меня тоже, к сожалению, да, первые драки произошли уже в школе.
1: А ты за девчонок
0: в шестом классе?
1: Драки?
0: Нет,
1: или
0: нет,
1: потому
0: нет,
1: что типа ты биологию не выучил?
0: Я приехал в новую школу, город Борзя, Забайкалье, школа номер 240, еще раз огромный привет, и меня решили
1: привет
0: обновить.
1: Привет передаешь тем, кто по твоей физиономии стучал?
0: Да там стучал это один человек, а уже остальным я стучал. То есть я только в первой драке мне досталось.
1: Так ты драчун?
0: Нет, я был не драчун, но я там научился как раз махать кулаками и за себя постоять. Это, кстати, классный был урок. Спасибо огромное за это. Потому что действительно не было бы этого, и неизвестно вообще, подрался бы я хоть раз в этой жизни или нет. А так, вроде бы.
1: Забавно. Елена Цыганкова пишет: здравствуйте, дорогие ведущие. Самое забавное, что я родилась в этот день, и сегодня мне 53 года. Вспоминаю 1 сентября, школьные годы, праздник, день рождения и грусть.
0: Дмитрий Малыгин тоже хочет вспомнить свою школу и сейчас нам расскажет что-нибудь интересное.
2: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Так называемый параллельный импорт автомобилей для нас уже вполне привычное явление. Перенять передовой опыт решили и в Германии. Предприимчивые дилеры начали завозить в страну электрические Audi из Китая. Звучит, конечно, забавно, но Audi, созданные исключительно для рынка Китая, уже наводнили немецкие шоурумы. Речь идет о лифтбеке E5 Sportback и кроссовере E7X. Что же касается цен, то тут никакого чуда не произошло. E5 Sportback в Китае стоит около 30 тысяч долларов, а в Германии вдвое больше. E7X 40 тысяч в Китае против 73 тысяч в Германии. Увеличение цены обусловлено сложной логистикой, дорогой растаможкой и адаптацией автомобилей. Забавно, что даже с дикими накрутками серые китайские Audi дешевле чистокровных немецких. Получается, что купить китайскую Audi в Германии дешевле, чем родную, собранную дома. Такая вот ирония судьбы. Наверняка в офисе марки не в восторге от такой самодеятельности, но рынку все равно, чья логистика и какая растаможка. Главное, чтобы цена радовала. Это самая неожиданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

лежит надо мной. Линейки косые, как дождик, в них строчки размыть не смогли.

0: Я закрою глаза, и он снова кружит надо мной.
1: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захватить.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Школьные годы чудесные. Мы поздравляем всех, кто отмечает сегодня День знаний. А таких, я думаю, большинство. Всех детей, которые идут в школу, мы тоже поздравляем. Ребята, вам...
4: Держитесь.
3: Да, вам, конечно, только позитивных эмоций, чтобы все давалось легко и непринужденно. Золотых медалей и 100 баллов побольше.
4: А Брэдок нам пишет: с праздником, друзья, я в 5 классе выиграл областную олимпиаду.
3: О.
4: И угадайте, что мне подарили, 5 класс. Правильно, электробритву Харьков. Долго я и не мог воспользоваться.
3: Это смешно. А я, кстати, помню, у меня тоже было очень...
4: Не вам был подарок, а
3: яркое школьное впечатление. В общем, родители подарили мне как-то набор «Юный химик». Я у них очень долго его выпрашивал. В конце концов, огромная коробка была куплена в Москве, в детском мире. Стоило каких-то космических денег, там, больше 10 рублей по тем временам. Это такие деньги немалые. И даже, по-моему, рублей 30 там стоило. В общем, набор «Юный химик». После этого я увлекся химией. Я посчитал, что мне этот предмет нравится. Я настолько хорошо учился и знал химию, что в один прекрасный момент учительница такая: у нас завтра день открытых дверей. Ну, все такие: ну, нормально, ничего, это значит. Она говорит: это значит, что урок химии будет вести Артем Демин. И я такой важный, представляешь, весь класс сидит.
4: Ты
3: а
4: был
3: я веду,
4: в белом халате?
3: Я уж не помню. Да нет, наверное, в белом халате я был 4 года в медучилище и какое-то количество лет в мединституте. Я не помню, там, по-моему, 6 лет мы ходили в белом халате. Ну ладно, это не важно. Важно, что я вел урок химии и был крайне
4: крутой,
3: горд этим
4: крутой
3: обстоятельством. Да.
4: А Илья нам пишет: не, я ничего никогда не вела.
3: Ничего никогда не вела.
4: Доброе утро, любимые ведущие.
3: Ты сейчас ничего
4: и радио
3: не ведешь.
4: Шансон. Ничего хорошего, к сожалению, про школу вспомнить не могу. Многие ребята либо сбивались в плохие компании, или же вообще были по одному. Потом пришлось сменить школу с медицинским уклоном, но там все делились на два лагеря. Или дети обеспеченных, или умные. Примкнул к умным, поступил в медицинский институт, дисциплина делала свое дело. Илья, вы теперь работаете по специальности? Вы врач или чем вы занимаетесь?
3: Так, да, Илья,
4: вы умные или богатые?
3: Нам нужны подробности.
4: Хотелось бы теперь узнать,
3: нам
4: что
3: нужны подробности.
4: Вышло.
3: Артем Демин ищет коллег бывших. Давайте подробности, где вы работаете и кем. А, вы в Улан-Удэ живете, да? Прикольно.
4: А почему там думаешь, этот человек участвовал в игре «Черный ящик»?
3: А, это он участвовал в игре «Черный ящик»,
4: скорее
3: я думал...
4: Скорее всего, 7:28
3: А я думал, кому-то отвечал на вопрос, что живет в Улан-Удэ. Нет, не в Улан-Удэ. Так, еще у нас есть сообщение. Сообщение от Светланы. Давайте почитаем. Светлана нам пишет, что... Что ж такое-то? Мышь теперь как-то работает странно. Воспоминания самые светлые. Училась в сельской школе. Все одноклассники по дороге в школу заходили за мной, так как я жила ближе всех к школе. Прикольно, кстати, да, когда за тобой все заходят, целая толпа. Запомнились экзамены в 10 классе. Боялась физику, вытянула билет. Такая дрожь из головы все повылетала. Но преподаватель Николай Петрович меня подтолкнул. И я подхватила, и вот так сдала на четверку. Николай Петрович запомнился. А также запомнился выпускной, долго готовилась, шила платье, очень красивое.
4: Слушайте, Светлана. Ну вот на самом деле Светлана вспоминает историю, когда тянули билеты, отвечали на вопросы. Сейчас с этим ЕГЭ вся эта магия сдачи экзамена
3: абсолютно
4: просто исчезла.
3: Да.
4: Никто тебя никуда не подтолкнет.
3: Да, никакого Николая Петровича
4: только
3: не будет уже.
4: Только в пропасть.
3: Только в пропасть, да.
4: Алексей Сергеевич пишет: каждый учебный год начинался с моего дня рождения, были чаепития и поздравления. Друзья, так много сегодня именинников, мы вас от всей души поздравляем, спасибо, что делитесь своими историями. Классно родиться 1 сентября.
3: Так, Эдуард пишет: а я просто вспоминаю всегда свою первую учительницу и свой класс, и даже немного горжусь тем, что до сих пор общаюсь с учительницей. Зовут ее Валентина Алексеевна Пашкова, школа номер 844, город Москва. Ну, наверное, Валентина Алексеевна уже на пенсии.
4: Поэтому
3: в любом случае,
4: может уже
3: да
4: слушать утром нас, а не встречая сейчас учеников с цветами.
3: Да.
4: Илья пишет, что он работает врачом и заместителем руководителя из Нижнего Новгорода и передает нам большой привет.
3: О, спасибо
4: из столицы
3: огромное.
4: Столицы закатов.
3: Так, любимые ведущие, пишет Наталья, школа вызывает только положительные эмоции. Всегда ждала этого дня, 1 сентября. До сих пор храню тетрадь со звездочкой в углу, где все все свои дневники. Навсегда в памяти остался прием в «Пионеры» на Красной площади, который состоялся. А школьные дискотеки, как же это было волнительно. Лучшие годы моей жизни.
4: Тему продолжаем. Пишите свои школьные истории.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 22 градуса. Вечером будет малооблачно и плюс 18, ночью облачно с прояснениями и 14 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: голосом.
1: 9 утра в Нижнем Новгороде с новостями Юлия Лудникова. Автомобилисты смогут предъявлять водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства через мессенджер Макс наравне с бумажными документами. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. В мессенджере они будут представлены в виде двухмерного штрих-кода. В приложении действует сервис «Цифровой ID», позволяющий хранить электронные версии основных документов в формате QR-кода. Оператор скоростных речных перевозок «Водолёт» изменил график движения судов на подводных крыльях в связи с переходом на осеннее расписание, сообщает Минтранс Нижегородской области. Изменения коснулись времени отправления ряда рейсов. В ведомстве предупреждают, что в ближайшие месяцы график может быть нестабильным. Из-за плотных утренних туманов возможны задержки или полная отмена отправлений в первой половине дня. Кроме того, компания оставляет за собой право корректировать расписание на маршруте Нижний Новгород-Бор в зависимости от фактической загрузки судов. Пассажирам рекомендуется проверять актуальное время отправления на официальном сайте перевозчика непосредственно перед поездкой. Сегодня в школах Нижегородской области сядет за парты 351 тысяча учеников, в том числе почти 30 тысяч первоклассников, сообщили в Министерстве образования региона. Около половины юных нижегородцев будет учиться непосредственно в столице Приволжья, в том числе около 14 тысяч первоклашек. За прошлый год российские родители перевели детям 253 миллиона рублей за школьные успехи, хотя большинство взрослых все еще предпочитают устные поощрения. Такие данные получили Сбер и Рамблер энд Ко в обезличенном исследовании «Ко дню знаний». Анализировались данные переводов с сообщениями об оценках, контрольных, экзаменах и других школьных событиях. Средняя награда за хорошее поведение составила 1100 рублей, за пятерку 881 рубль, а главным учебным предметом для денежной мотивации стала математика в 19% случаев. Сегодня нижегородцев ждет преимущественно ясная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла. Атмосферное давление в норме. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Людочка.
4: Да, Игорь Иванович.
3: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
4: А в каком формате у вас файл?
3: Я знаю только один формат. Это 2D.
2: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06, время московское. Уже 9:00, как наступила осень. 1 сентября на календаре. День знаний. Вспоминаем школу, вспоминаем, чему научила школа. Все самое интересное, необычное, веселое или, может быть, не очень, из
1: классная
0: ваших школьных воспоминаний. Пишите.
1: От Ольги. Мне кажется, после этого в школах и появились фрамуги. У нас в школах было весело. Вот, например, на переменке перед уроком немецкого языка мальчишки вбегают в кабинет, кричат: «Девчонки, дайте 5 копеек, на пирожок не хватает». А я говорю: «Прыгнешь из окна, дам». Кабинет на втором этаже пацан взял и выпрыгнул. Хорошо, что это был конец февраля, под окном сугробы большие были. И он только поцарапался немножко коркой ледяной, которая была сверху сугроба. Такой потом кипиш в школе был. В 5 классе это дело было.
0: Ничего
1: Ольга,
0: себе,
1: а вы
0: как...
1: такая тоже деловая, прыгает, прыгнешь, дам денег.
0: Ольга, да, в полной уверенности, что парень не прыгнет.
1: Нет, в школе такие вещи нельзя говорить. Нельзя просто никого брать на слабо. Вдруг этот человек был по знаку зодиака стрелец.
0: А в школе, извините меня, любовь к пирожкам. Видишь, что творит вообще?
1: А что там за пирожки такие были?
0: Вот какие-то были, значит, необычные
1: такие
0: пирожки.
1: Жирные,
0: Ольга, напишите,
1: маслом.
0: Что там были за пирожки.
1: Боже, школьная столовая, пицца в школьной... Вот это вот слоеная полоска.
0: Котлета! Какая пицца?
1: У нас пицца была.
0: Я слово «пицца» выучил уже.
1: А, ну это когда ты в Италию поехал.
0: И СССР уже не существовал.
1: Ну,
0: тогда
1: слушай,
0: уже
1: же разные
0: появились школы. Макдональдс и пицца. Мы хоть стали понимать, что такое пицца. И даже дома готовили. Первые пиццы были приготовлены моей мамой.
1: В школе
0: мамой.
1: Первые пиццы были приготовлены?
0: Моей мамы были для меня.
1: А, ну,
0: у меня в школе не было никаких пицц. Так, доброе утро. Меня школа научила тому, что трудностей бояться не надо. Пишет нам Надежда, все будет хорошо. Проучилась в 5 классе только первую четверть, потом болела, и меня отправили в санаторий, там школы не было. И поэтому я опять пошла в 5 класс, только уже у бабушки в деревне. Проучилась в школе опять первую четверть 5 класса, и меня перевели в 6. Раз в 5 тяну, чё год терять? Было немного трудно с математикой и с простыми дробями, ведь я это не проходила. И с немецким, потому что знала только алфавит. Промучилась вторую четверть, были обидные тройки, но после Нового года все пошло на лад. Спасибо моей хорошей памяти. И дети на многое способны, если их чрезмерно не опекать и не сюсюкаться с ними.
1: Вот так вот, не сюсюкаться, главное.
0: Никаких сюсюк.
1: Аня из Зеленограда на связи. Я школу вообще не любила, училась очень плохо, никакой из предметов мне не нравился. Каждое 1 сентября я со слезами шла в это заведение. Не люблю школу, но при всем этом за Божьей помощью доучилась до 11 класса, но не смогла посетить выпускной, так как попала в аварию. Была с некрасивым лицом. В общем, в целом, сейчас вспоминаю школьные годы с содроганием. Очень рада, что все это закончилось. Запомнилось только одно, что когда мы были дежурные по столовой, пока накрывали стол, съедали половину из того, что нам нравилось. Обычно булочки или бутерброды.
0: Ладно, дорогие друзья, мы продолжим читать ваши прекрасные истории. Пишите.
3: Реклама на радио «Шансон». Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Вспоминаем школу. Что интересного было с вами веселого или, может быть, не очень веселого? Пишите +7 909 955 103 0. Что полезного вы вынесли из школы? Доброе утро. О, сейчас прозвучало. Что полезного вынесли из школы? Я вынес компьютер.
2: Имел.
1: А ты мел. Так, доброе утро. Я бы хотел сказать, что школа — это здорово. У нас был дружный класс, 10 лет, выпускники 10 Б. Акбулахской средней образовательной школы номер 1 Оренбургской области. До сих пор мы дружим, встречаемся на юбилеях. Недавно отметили 40 лет выпуска. Активность высокая. Когда все собираются, первую минуту все очень трудно узнаваемые, но уже буквально через пару минут окунаешься в мир детства школы, вспоминаются прожитые вместе годы. А они были чудесные. Привет всем одноклассницам. Всех с Днем Знаний. Первым днем осени. С уважением, Владимир Литвинов. Вот так.
2: Классная история. Александр пишет: доброе утро, самый позитивный ведущий, любимое радио «Шансон». Быстро писать не умею, поэтому пришлось даже выйти с линии, чтобы написать вам свой школьный случай. 1980 год. Я пошел в первый класс. Завтраки нам приносили в класс по вторникам, как сейчас помню, давали сосиски. А сегодня, кстати, вторник. Кому-то тоже дадут в школе сосиски. В один прекрасный день я принес к ним горчицу в стеклянной баночке с закручивающейся крышкой. И вот ко мне выстроилась очередь. И я эту горчицу продавал по 2 копейки на одну сосиску. Получилось заработать на большой брикет пломбира 48 копеек. Да еще даже осталось. Конечно, из-за этого меня приняли в октябрята только в последнюю очередь. Александр Анатольевич, таксист из Москвы. Александр Анатольевич,
1: с такой с такой жилкой коммерческой.
2: Какой-то бизнес вообще
1: открыть. Как минимум таксопарк. Как минимум.
2: Почему только такси? Или уже в прошлом этот бизнес, и вы сейчас, наоборот, что-то спокойнее выбрали в этой жизни?
1: О, школа. Довольно забавный был эксперимент, вспоминает Вячеслав. Меня, выросшего с сестрами и игравшего в основном в девчачьи игры, бросили просто в террариум, где агрессивные особи старались доминировать подавлять. И меня там еще угораздило сдружиться с отличным пареньком, настоящим художником, но очень мягким, но моя огненная суть иногда рвалась наружу, потом меня перевели в другую школу, и там мой дружок стал такой деревенский драчун. Вот тогда, после него не очень красивого момента, я стал драться, с кем справлялся и не справлялся. В принципе, школа мне объяснила, как устроен этот мир и чего не смог дать отец в воспитании. Иногда драться — это просто жизненно необходимо, а писать и читать этому тоже, конечно, научили.
2: Ну, так, знаете, есть выражение, добро должно быть с кулаками. Вот если действительно это за правду и за что-то честное и важное и светлое, тогда почему бы и не подраться? Евгений из Москвы пишет: когда я пошел в первый класс, мне очень нравилась школа. Но эта любовь закончилась в 93-м году, когда отменили пионеров. Я очень сильно обиделся, потому что очень уж хотелось быть пионером. Успеваемость не снизилась, учился по-прежнему хорошо, но желание ходить в школу отпало. Вот это да. Так хотел.
1: Несостоявшийся пионер, да. Так, в этом году 55 лет исполнилось, как я закончила школу, пишет нам Ефросиня. Ничего запоминающегося, кстати, но класс был очень дружным. С одноклассниками общаемся в интернете, даже с некоторыми созваниваемся. Прошлым летом нас было 5 из Перми, Питера, Краснодара, Казани. Решили вместе отдохнуть на море. Кстати, это было очень здорово. Ну что же, продолжайте вспоминать, продолжайте писать. Чему интересному научила вас школа, что забавного
2: что
1: с вами происходило?
2: Что полезного вы оттуда вынесли?
1: Да, что вынесли?
2: Что бы это ни значило, кроме сосисок с горчичкой.
1: И мелка с тряпочкой.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керама, гранит, линолеум, ламинат, кварц, винил, а также огромный...

0: Курской, 11.
1: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
2: Рассрочка клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Доченька, что это там рисуешь?
4: Это домик.
3: А почему он весь в трещинках?
5: Потому что это дедушкин домик, он уже старенький.
4: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
6: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее, 10. Телефон 260-1240.
7: Твой голос — сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
9: А вопросы в долг я за.

0: Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио Шансон. По будням с 7 до 11.
1: Я встретил розу, она цвела.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Здравствуй, школа! Новый год.
2: Новый учебный год.
1: Да, конечно, новый учебный год. Начинается сегодня 1 сентября и практически до конца мая. Дети будут учиться. Ну, перерывы на каникулы мы не считаем, да.
2: Александр Белявский нам пишет. Доброе утро, Марина и Артем. Вам присылаю привет из Владивостока. Угу. А вы пришлите мне свою фотографию из Москвы. Буду вам благодарен. Пришлем фото.
1: А почему бы нет? Конечно, Александру я вообще никогда не отказываю, потому
2: если
1: что...
2: тем более в такой леопардовой кофте, а чего... ты такой гавайский.
1: Да, мы отправляем Александру фотографию, Александр из Владивостока отправляет нам...
2: краба.
1: Клешню. Ну ладно, нормально. Клешня, краба тоже хорошо. Так, ладно, Елена пишет нам. Мои воспоминания о школе всегда с улыбкой. Было нас 5 девочек в классе. Мы самые бойкие. Первые вступили в комсомол. И это было на тот момент очень сложно. Это, кстати, правда. Нужно было пройти экзамен в райкоме комсомола, ответить на вопросы. Да, там задавали вопросы,
2: а вопросы
1: про комсомол. Да, день
2: где
1: рождения комсомол.
2: Где находится станция метро Комсомольская?
1: А, что там обязан делать комсомолец? Что там у него, какой устав там? Нет, там устав надо было прям учить.
2: Слушайте,
1: я помню,
2: конечно,
1: учили.
2: Советский Союз важно. Восхищает вот этим подходом.
1: Сейчас, кажется, уже это было все как-то смешно, но самое главное, после пройденного экзамена мы купили, как помню, винишко.
2: Портвейн?
1: Не знаю.
2: Это какой класс? 9-й?
1: И пошли отмечать вступление. Это было все невкусно, кстати, нам не понравилось. Вот это правильно. Мы против употребления алкоголя. Привет выпускникам школы 6 города Омска.
2: А с каких пор ты это начал добавлять? Мне кажется, люди нас разочаровались после того, как ты начал вот эту фразу.
1: А мы обязаны сейчас говорить.
2: А, да?
1: Да, Роспотребнадзор тебе сейчас быстренько сделает приветики. Поэтому после курения мы... Нет, мы...
2: Приветики, кабриолетики.
1: Да, и вот после слова алкоголь, там что-нибудь, там водочка, винишко, нужно говорить, что мы против употребления.
2: А, видите, Артем это говорит, потому что так надо. Это долг. Валерий нам пишет, доброе утро, я просто не хочу, чтобы люди в тебе не разочаровывались, понимаешь? Доброе утро, радиоведущий, да, навеяло. В школу пошел в 63-м году, Сибирь, город Иркутск, школу обожал. Столько друзей, с некоторыми до сих пор общаемся, хотя уже 20 лет живу в Москве. Играли в хоккей, футбол, дружили дворами. Скромное, но очень дорогое время. Любите школу, детство, юность, это самое радостное и дорогое в жизни время. Оно в старости согревает. Да, Валерий, я с вами согласна. Буду рад получить фотографию ведущих, смотри наши фотографии.
1: Начинается.
2: Мы можем продавать, как один из наших слушателей,
1: так, бартер,
2: горчицу,
1: бартер,
2: а мы наши фотографии.
1: Бартер должен быть, бартер.
2: Сейчас тебе яблок присылают, они сейчас валятся во всех садах.
1: Кабачки там.

0: умудрялись учиться и шкодили, мы тоже знатно. Дружили и ремонтировали класс, учились. Наталья из Долгорукова. Ну вот про шкодили можно было бы поподробнее.
1: Как что шкодили? Там?
0: Да, как шкодили. Ну, я помню, мы издевались над одной учительницей, прямо стыдно. Я не издевался.
1: Ну, конечно.
0: Я сочувствовал, я клянусь.
1: Сейчас, как мы против алкоголя.
0: Старенькая,
1: мы не издевались над учителями.
0: Старенькая была очень учительница, уже давно-давно уже она должна была быть там пенсии. Ей там уже, наверное, я не знаю, 80, может быть, больше даже лет. Она у нас что-то преподавала, какой-то предмет. Я даже не помню, какой предмет, я слишком много школ поменял. И вот я помню, какие-то вот не очень хорошие мои вот одноклассники, они брали мел, край стола обводили мелом, а она почему-то подходила всегда и очень прям плотно к столу терлась. Mm-hmm. И у нее все платье.
1: Ну, это прям такое.
0: Все платье было
1: это
0: беленькое.
1: Ужасно.
0: Это ужасно, и мне всегда ее было очень жалко.
1: Явно заслуженный учитель, столько лет посвятил школе. 100%,
0: потому что я даже не увольняли,
1: потому что
0: она...
1: Мне кажется, когда люди не уходят на пенсию, продолжают заниматься своей работой, ну, значит, им так лучше, чем дома. Поэтому, ну, конечно, ну, да. Есть вот эти противные детки, которые начинают шкодить.
0: Но кнопки преподавателю мы на стол тоже клали, конечно.
1: Не, ну, знаешь, один раз в качестве прикола это одно.
0: Ничего себе прикол.
1: А если это уже классика?
0: А ты мне потом расскажешь, что такое классика?
2: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но

реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Марина, успокой меня, скажи, что сегодня мы разыграем два билета на концерт Михаила Шуфутинского.
2: Я хотела тебя по-другому успокоить. Ты меня спросил перед тем, как мы начали слушать песню, что такое классика. Классика — это Михаил Захарович Шуфутинский.
1: Это легенда.
2: И 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России.

0: И Михаила Захаровича Шуфутинского. Концерт называется «Я календарь перевернул». И у всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Вас ждут золотые хиты, живая музыка, неповторимая атмосфера, под которую поет весь зал. Возрастное ограничение 12+.
1: То есть четверг это 3 сентября, и уже в пятницу «Я календарь перевернул».
0: Да.
1: И все,
0: я
1: еще
0: считаю,
1: один концерт.
0: Что ну, это класс. Грандиозный концерт, на котором обязательно нужно побывать.
1: Так, два билета в следующем часе, да?
0: Да, разыграем.
1: Разыграем. Так, доброе утро, шансон. У меня день рождения 20 сентября. Следовательно, в первый класс предполагалось идти на следующий год. Так как я первое время жила в деревне, и первый класс пошла только одна девочка, учительница пришла к моей бабушке и начала ее просить отпустить меня учиться. Ну, чтобы в первом классе было хотя бы 2 человека. В течение года учебы в один из дней меня бабушка потеряла, она шла в школе. Так как у нас не получилось какое-то решение, учительница от нас после уроков решила добиться результата. И мы с девочкой, видимо, так вот устали, что вообще уже ничего не понимали. Бабушка сказала, чтобы сегодня нас отпустили, а на утро мы поумнеем и сразу все решим. Ну, какая милая история. И хочется вспомнить бабушку и спасибо сказать Светлане за это сообщение. Ну и, конечно, ты представляешь, Марин, в первом классе 2 девочки. Все. Весь
0: девочкам,
1: класс.
0: Девочкам, конечно, они в шоколаде.
1: Вот как вот в деревне раньше
0: мальчиков
1: учились, да, это 3 человека было в классе, 5. Вообще
0: ты думаешь, только раньше, сейчас же тоже такие истории есть.
1: Где 3 и 5, но только в деревнях.
0: Ну, в деревнях.
1: Или в очень
0: селах.
1: Богатых. Или в очень богатых.
0: Ну, например,
1: школах.
0: Вот история село Бегильдино. У меня я там познакомилась как-то с ребятами пару лет назад. Они такие, ой, мы встречаемся, я такая говорю, а вы в одно. Они такие, ну да, у нас в классе всего 2 человека, я и он. И это я говорю, ну забавно, что неудивительно, что вы пара. Вот, они, по-моему, 2 года назад поступали куда-то в Липецк учиться.
1: Супер.
0: Хорошие ребята. Артем нам пишет: доброе утро, Марина. Артем, когда я учился в Старикове до 6 класса, у нас была классная руководительница Валентина Ивановна. Она преподавала биологию, у нас в классе был аквариум, много растений. И вот мы как-то выловили сусликов и принесли как-то в школу, сделали им клетку, поставили в классе. На следующий день ночью суслик вылез, перевернул все горшки с цветами. И Валентина Ивановна говорит: теперь вы поняли, что суслики в неволе не живут. И отпустили сусликов. А суслики чем отличаются от сурков?
1: Потому что суслик — это не только ценный мех.
0: Да это про кролика ты говоришь, Артём.
1: Точно, это про кролика.
0: Кстати, реально раньше были эти живые уголки, вот это вот.
1: Да.
0: Интересно
1: да.
0: было?
1: Да, верно. Так, здравствуйте, дорогие ведущие. В старших классах был забавный случай. Учитель НВП принес на урок...
0: НВП это что такое?
1: Начальная военная подготовка, Марин.
0: Ого.
1: Ну, такие вещи надо знать.
0: У меня не было таких вещей.
1: Ну, видишь, у тебя
0: у
1: много
0: меня
1: чего
0: уже
1: не было. У тебя и на информатике уже был компьютер. А у нас...
0: У меня на информатике только компьютер был. Интернет в компьютере уже был.
1: А у нас только калькулятор. Так, учитель НВП принес на урок противотанковую мину. Сказал, что отойдет на 5 минут, потом будет изучать ее. Ушел. Ну, а нам, естественно, любопытно. Мы собрались вокруг нее, и кто-то нажал на мини-кнопочку. Была там такая, и вдруг она как затикает. Мы, естественно, в рассыпную испугались, что бабахнет. Вдруг заходит учитель и начинает орать, что мы ему часовой механизм сорвали. А мина была учебная. Но главное не в этом.
0: Жесть.
1: Мы потом всем классом вспоминали и, конечно же, смеялись. Кто куда прятался, кто из класса убежал, кто лег под парту. Один вообще в окно выпрыгнул со второго этажа, а один просто встал к окну и закрылся шторой. Вот такое вот воспоминание от Бориса. Хорошо, что школа была... Ой, что мина была учебная. Но в целом, вот вы понимаете, урок. Нельзя нажимать кнопочки, если вы не знаете,
0: что это
1: за что они отвечают.
0: Ольга пишет: Марина, на НВП мы вообще-то разбирали и собирали автоматы.
1: Да, мы тоже, да.
0: Суровые русские женщины собирали автоматы. Я просто помню, что у нас было ОБЖ, и мы действительно там были классные вот эти основы безопасности жизнедеятельности. А еще я хотела рассказать, как у нас на уроке химии учительница делала эксперимент, и все случайно загорелось.
1: 30 секунд.
0: Она была блондинкой,
1: ну,
0: и она убежала и сказала: а, мы горим!
1: То есть учительница должна была, как капитан, покинуть корабль, тонущий последний, она первая выбежала.
0: И в итоге из-за того, что у нас было ОБЖ, мы просто чем-то какой-то пиджаком накрыли вот это все горящее.
1: Пиджаком какого-то мальчика, которому потом влетело дома.
0: И все потом потухло. Она такая приходит с директором, со всеми, такая: там пожар! Мы все потушили. Вот так это было.
1: Вот так вот вас спас
0: урок ОБЖ.
1: Урок ОБЖ. Дорогие друзья, в следующем часе продолжим. Немножечко почитаем ваши прекрасные истории. Ну и, конечно, будет чечеточка и 2 билета.
2: Радио «Шансон», реклама. Когда боль не дает покоя,

0: Солвисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Вторник на календаре, первый день осени. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны вас ожидает очень приятный и очень богатый на сюрпризы день. Появится желание чем-то себя порадовать. Порадуйте, конечно. А песня дня поздняя. Любовь группы. Хорошая песня.
2: Тельцы. Идеальное время, чтобы свои все планы показать руководителю. Четко, емко донести все ваши предложения. Совет ловить сегодня в песне «Девочка лета» Стаса Михайлова.
1: Близнецы. Отличное время для путешествий. Особенно, если вы уже не молоды. Вы прекрасно...
2: И вам не надо в школу. И вам в школу.
1: Да, и вам в школу не надо. Прекрасно проведете время, найдете новых друзей. Слушайте песню «Лучик» Сергея Куренкова.
2: Раки, не бойтесь рисковать, решитесь и осуществите наконец-то все свои планы. Ведь сегодня все пройдет удачно. Ваша песня в этот вторник «Женщина-осень» Владимира Асмолова.
1: Львы, сегодня будете довольны тем, как развиваются события. Все будет идти четко по плану. Просьбы о помощи со стороны коллег не игнорируйте. Песня дня студенточка Валерия Кураса.
2: Девы, этот вторник прекрасно подходит для того, чтобы устроить презентацию вашего нового проекта. В будущем это стабильно отразится на вашем финансовом положении. Ваша песня сегодня «Белая полоса» Артема Демина.
1: Весы, благоприятный период для осуществления желаний, воплощения в жизнь новых идей. Только обязательно совещайтесь с руководством. Одобрение нужно получить начальников. Все как песни «Дай мне огонь» Дениса Майданова.
2: Скорпионы, не тратьте сегодня лишние силы, чтобы сделать то, что вы не в силах сделать в одиночку. Подождите день-два, и все само собой разрешится. Совет сегодня ловите в песне за подруг Кати Огонюк.
1: Стрельцы, сегодня вам все по плечу. С легкостью решите любые вопросы. С достоинством выйдите из любой ситуации. Ваша песня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, вас переполняют свежие идеи. Все ваши мысли заняты только тем, чтобы наконец-то решить затруднительный финансовый вопрос. Все решится. Совет ловите в песне «Клееночка» Алексея Петрухина.
1: Водолеи, очень хороший период, чтобы и новую работу найти в качестве источника дохода, и чтобы обратиться за помощью к друзьям, если вдруг вам такая помощь понадобится. Слушайте песню «Докурю и брошь» Тамары Кутидзе.
2: Рыбы, а вас переполняет энергия, вы бодры, оптимистично настроены, и вам сегодня будет легко добиться успешных результатов во всем. Ваша песня сегодня «Грубая любовь» Инны Вальтер.
1: Радио Шансон еще раз всех поздравляет с началом осени золотой и всем желает легкого музыкального вторника.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 22 градуса. Вечером будет малооблачно и плюс 18, ночью облачно с прояснениями и 14 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Радио «Шансон».

0: В Москве 10 утра, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Премьер Михаил Мишустин назвал развитие образовательной системы приоритетом государства. Он отметил, что с этой целью в регионах продолжается строительство современных школ, кампусов мирового уровня, учебно-производственных комплексов и мастерских. В своем поздравлении к 1 сентября премьер выразил уверенность, что учащиеся будут ответственно подходить к занятиям и стремиться к отличным результатам. Мишустин также сказал, что признателен преподавателям за то, что они раскрывают способности учеников и помогают им верить в собственные силы. Сегодня вступают в силу изменения в транспортном законодательстве. Об этом сообщает ТАСС. Билеты на пригородные поезда теперь можно будет вернуть не только в кассе, но и через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Их также обяжут оперативно уведомлять пассажиров об изменениях в поездке. Закрепляется приоритетный порядок реализации специализированных мест. Они будут ограничиваться к свободной продаже. Россиянам в среднем требуется 19 дней, чтобы вернуться к привычным тратам после отпуска. При этом каждый четвертый экономит в первый месяц после возвращения, пишут «Известия». Чаще всего отдохнувшие граждане сокращают расходы на рестораны и доставку еды, уменьшают траты на развлечения и реже пользуются такси. Быстрее всего возвращаются к привычному уровню жизни сотрудники финансовой сферы. Дольше всего восстановление бюджета занимает у работников образования и культуры. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве 21 градус, максимум 25. А далее в нашем эфире чечеточка. Присылайте веселые рифмы в Макс и получайте подарки. Виталий Байкалов, радио «Шансон».
1: Леночка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 10:06. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Предлагаю еще несколько минут повспоминать школу. Да, что забавно.
1: У нас будет сегодня экспресс-чёточка. Я даже говорю, первую строчку минут придумал. Тебе понравилось?
0: А я ее не видел. Подожди. Вот, посмотри. Подожди свои чечёточки.
1: Как это?
0: Планы дайте рассказать. Планы у нас следующие. Итак, несколько минут
1: расскажи
0: еще читаем сообщение.
1: Расскажи о своих сообщения. Планах Богу или как там?
0: Хочешь насмешить Бога?
1: Да, да. Вот
0: расскажи ему о своих планах.
1: Расскажи о своих планах.
0: А вот такие планы. Еще почитаем ваши сообщения, которых на самом деле очень много. И потом сделаем чечеточку и вручим 2 билета на концерт Михаила Шуфутинского. Все. Это вот все мои планы. Тебе нравится?
1: Ну, не сказать, что прям грандиозные, но неплохие. Дорогие друзья, если вы еще не скачали себе приложение Яндекс.Радио, то сделайте это в ближайшее время, потому что хорошей музыки с каждым днем все больше, и радио «Шансон» теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время, и неважно, ловит у вас или не ловит, эта информация для лиц старше 18 лет.
0: Я скачал. Не знаю, как ты, я скачал. Уже есть.
1: Марина,
0: все.
1: Давай первую строчку. Мы ждем. Люди хотят на билет на концерт Михаила Захаровича.
0: Не надо, иначе никто не будет слушать наши сообщения. Они будут сидеть и сочинять.
1: А ты думаешь, они нас слушают с 7 утра, только чтобы получить 2 билета на концерт?
0: Ну вот, еще чуть-чуть осталось.
1: Здравствуйте, дорогие ведущие. Немножко сижу и смеюсь, как наша учительница снимала свои туфли на шпильке, бегала по классу, догоняя мальчика, который ей насолил, хотел ударить каблуком. И так было не один раз. И это, конечно, запомнилось на всю жизнь, пишет нам Любовь.
0: Мальчику, надеюсь, это тоже запомнилось.
1: Здоровье.
0: Она попадала хотя бы разочек по нему, чтобы он перестал уже солить.
1: Это, получается, она одна у нее на ноге была, с другой она бегала.
0: Да, да.
1: Красиво.
0: Так, доброе утро. Я очень любила школу, хотя это было давно. Октябрят и пионеры комсомола, гидбригады ездили по полям с концертами, нас там угощали полевой кухней. Был и спорт, занималась баскетболом, также ездили на соревнования. Походы с ночевкой, палатки, еда на костре. Много хорошего было, замечательное. Учителя замечательные. Помню госэкзамен, выбрала геометрию, химию. Многие были слегка в шоке, мол, это впервые у нас выбирают такие сложные предметы. Ладно, всех с началом учебного года. Любите школу так, как любила ее я. Неля из Димитровграда.
1: Карапивина Ольга из Москвы на связи. Я закончила школу в 74-м году. Запомнилась мне учитель физики. Она была очень похожа на Нону Мурзюкову. Так вот, она подходила со спины деревянной указкой, била по деревянной парте. Было так страшно. А еще со мной за партой сидел Сергей Бакланов. Он всегда приносил в школу патроны, гранаты, один раз лимонку. Все это было настоящее. Где-то выкапывал на пустырях то, что осталось после Второй мировой войны, даже каски у него были. А училась и жила я до 20 лет в Днепропетровске. Опасный, конечно, у вас был Сергей Бакланов.
0: Да, Сергей, Серега напугал там многих, я думаю. Мой супруг говорит, злорадствует. 35 лет назад школу закончил, а до сих пор 1 сентября каждый год радует, что в школу идти не надо, пишет нам Маруся. Училась я сама в сельской школе, советское образование, единое по всей стране и лучшее. Хоть многие со слезами шли на этот праздник, белые бантики и белые фартуки, обязательно атрибуты праздника. Не скучаю по школе, сыну 25, и я сейчас тоже радуюсь, что в школу его собирать уже не надо.
1: Я успею еще одно сообщение зачитать?
0: Да, очень быстренько.
1: Нет, быстренького нет. Все сообщения длинные, истории все какие-то прям как будто бы нам описывают весь свой школьный период.
0: Ну тогда успеешь почитать чуть позже, сделаем небольшую паузу.
3: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Все хотят уже сочинять частушки, но...
2: Строгий Артем Демин запрещает.
1: Запрещаю. Давайте пока почитаем ваши истории школьные. Есть они у нас?
2: Михалыч, реально такое могло быть? Смотри, история.
1: Ну, давай.
2: Помню, у нашего учителя по труду была машина АК. Мы ее на перемене прятали. Поднимем, отнесем за угол школы. А он ходит, ищет.
1: А, да ладно.
2: Я не знаю, Михалыч, реально или гоните?
1: Ой, Михалыч, ну-ка требуем.
2: Пусть еще два одноклассника Михалыча нам напишут, да, так было.
1: Требуем каких-то подтверждений. Ну, честно говоря...
2: Хотя АК, что ее поднимать, ну реально?
1: Загугли, сколько весит АК. Ну, тонну-то весит.
2: Слушай, ну, пубертатные подростки. Что им?
1: Тонна.
2: Так, давай, ты пока читай, сколько весит такая.
1: Так, доброе утро. Наш класс, выпуск 88-го года, был в школе очень дружный. Сейчас мы дружные, группа даже у нас есть в Максе. Всегда рядом, все дни рождения, наизусть знаем друг друга. Конечно, поздравляем с праздниками, не забываем классную руководительницу Антонину Георгиевну Миронову, которая недавно исполнилась 75. Ака? Наша классная руководительница растрогалась, мы ее поздравляли, все было до слез. Старший сын учился, молодой. Молодцы ребята, младшие тоже. Так, мы хотим веселых историй, Марго. А вы просто перечисляете, что у вас было в школе.
2: Да, до слез. АК весит 635 кг.
1: А, 635.
2: Так, ну смотри.
1: Ну нет, 10 человек даже не возьмут.
2: У вас бы у всех были проблемы с позвоночником.
1: Да нет, 10 человек
2: мы бы с вами лежали вместе в одном отделении в феврале. Ну как бы не могли такую машину
1: поднять. Нет, 10 человек не
2: поднимут. Тем более прям часто мы ее то туда отнесем, то туда.
1: Ну нет, конечно. Не, Михалыч.
2: Вгоните.
1: Гоните, Михалыч.
2: С вас пачка сала.
1: Пачка сала опять, да?
2: Ну а как еще? Как мы еще можем наказать Михалыч? Только поставить сало. Его на счетчик. Ну, как, да. Или как там говорят?
1: На сальник. Ставим вас на сальник.
2: На сальный счетчик. Наталья, спасибо за
1: сальный счетчик.
2: Неприятно, да?
1: Сальный счетчик, это, надеюсь, не в туалете такой ставят.
2: Так, в туалете? Только для...
1: А, ну...
2: Ладно.
1: Еще раз произнеси это слово, и ты поймешь, почему в туалете. Так, здравствуйте, наши любимые ведущие. Как-то с подругой в 10 классе решили прогулять один день. И это была суббота. Дома нам сказали, что ко второму уроку сами уехали гулять по городу. Потом нас вызывали к директору, и дома нам попало. Было обидно. Парни часто прогуливали их, и их никогда никуда не вызывали. А мы один раз, и тут сразу к директору. Вот. Но училась я, честно говоря, не очень. Спустя много лет встретила свою учительницу по французскому. Она была крайне удивлена, узнав, что я работаю главным бухгалтером. Молодец, Ирина, город Киров. Молодец.
2: Главный бухгалтер, да, это важный человек.
1: Опять же, французский и главный бухгалтер вообще никак не связаны, но почему-то училка по французскому вас вообще не верила.
2: Почему не верила? А может, думала, что она уедет во Францию.
1: Она хоть знает. Бывшая, но поданная русская. Она такая же, москвичка. Так, ну что?
2: Так,
1: что ты хотела?
2: Я хотела почитать сообщение, чья туфля горит.
1: Ну давай, 30 секунд, читай.
2: Да нет, опять мне не хватает времени.
1: Вот был видишь.
2: Поездки по городам, походы. И вот в походе случай, песня у костра, смех. И вдруг чей-то голос, чья туфля горит. Ответ Анны Моисеевны, а тогда пусть горит. Вот такое отношение к учительнице. Только добрые положительные воспоминания.
1: Ой-ой-ой, да.
2: Спорт, хор, любовь. Жаль, что многое уже не вернуть. Это все было давно, пишет нам наша слушательница.
1: Ладно, сейчас сделаем небольшой перерыв.
2: Чечетку-то объяви.
1: А чечетку мы объявим вот в следующем выходе.
2: Ну, посмотрите на него. Он реально вас по... Как это? Подвесил?
1: Подвесил. Подвесил.
2: И ждет.
1: И жду.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
7: Подробности на сайте.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Доченька, что это там рисуешь?
7: Это домик.
0: А почему он весь в трещинках?
9: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
0: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
10: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Ближняя, 10. Телефон 260-1240.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрум.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну ладно, я готов озвучить первую строчку. Первая строчка. Чечеточки наши.
2: Да.
1: Может, уже будет сейчас сочинять. Первая строчка. Дед решил, что он физрук. Вот он так решил. И имеет такое право.
2: Заставил бабку лазить по канату. Или
1: бабку?
2: Прыгать через козла.
1: Мужичка какого-нибудь, почему?
2: Не знаю.
1: Ой, да ладно.
2: Дед.
1: У нас три действующих лица всегда. Дед, бабка и мужичок.
2: У нет никакой женщины.
1: Бабка
2: это. Нет, ну бабка это бабка, а женщина это женщина, попрошу не путать.
1: Ну, женщина как-то плохо рифмуется в частушках, поэтому, ну, извините, без женщин.
2: У нас так много историй, почему мы сегодня не до 13:00?
1: Ну, давай позвоним Денису, обрадуем его, скажем, что мы сегодня до 13:00.
2: И зарплату он получит чуть меньше, да? Так его обрадуем?
1: Ну, вообще не получит.
2: Сентябрь у тебя начинается с хороших новостей. Мы тебя заменяем до 15:00.
1: Так, спасибо вам за тему, пишет нам Наталья. Сыну классной руководительницы написала, он одноклассник был, передала поздравление учителю, алгебру, геометрию, она у нас вела. Вдруг слушает. Так, хорошо. Любимые ведущие, про школу можно разговаривать очень много. Самые теплые воспоминания. У меня начальная школа с 1 по 3 находилась в отдельном здании. В дворе, так сказать, большой школы. Первые мои учебные классы я была отличницей, но самое классное занятие на переменах у нас было «Догони одноклассника и стукни». И почему-то именно девочки только бегали за мальчиками. Правда, чтобы побить слегка, нужно было весело, потому что, конечно, потом мальчишки нам поддавались. Я со своим маленьким ростом была самая шустрая, гроза всех ребят. А еще на физре стояла самая первая у девочек, забыла, как называлось мое почетное звание. В общем, это было круто. Всем хорошего дня, Елена из Королева.
2: Так, история еще есть интересная от Алены из Ростова-на-Дону. Я тоже вспомнила учить по русскому литературе. Ирина Ивановна ставила нам спектакль по сказке «Спящая красавица». Я была царевна, а мой одноклассник царевич Елисей. Это было в 6 классе, а потом он стал моим мужем.
1: Ого! Вот
2: нормальный
1: это, да.
2: Спектакль.
1: Нормальные спектакли у вас там были.
2: Хорошо.
1: Спасибо. Какая там учительница ставила спектакли?
2: А я уже.
1: Понятно, молодец, разобралась.
2: Ее звали Ирина Ивановна.
1: Так.
2: Насчет такие, пишет Евросиня, я не удивилась вообще-то. Михалыч не врет, потому что один раз ехали мы на большом автобусе, и АК стояла посередине дороги. У нас вышли мужчины, наверное, штуки 4-5 мужчин. Небольшие такие, спокойно отнесли эту АКу в сторонку, в кусты.
1: Мужчины?
2: Не знаю, как хозяин потом на это отреагировал.
1: Ну и школьники.
2: А дети
1: это,
2: сейчас накачанные, мой внук уже,
1: ну,
2: в 6 классе, такие гири поднимал.
1: Накачанные, тогда были не накачанные, поэтому...
2: Почему это?
1: Не
2: в Советском
1: знаю.
2: Союзе все были накачанные.
1: Точно?
2: Здоровые, активные.
1: Ну не знаю. Не, ну, может
2: дед
1: быть,
2: решил,
1: может
2: что он
1: быть,
2: физрук, конечно. Мы вам напоминаем первую строчку.
1: Может быть, конечно, и таскали там АКУ. Я ничего не говорю. Если было, то круто.
2: Давайте
1: если...
2: проведем социальный эксперимент.
1: Давайте, у кого есть АК?
2: Нет, нам нужно человек с АКой и 4-5 штуки крепких мужчин.
1: Да, ну там дети таскали, а не 5 мужчин. Так, доброе утро.

0: такой.
1: Не скажешь, что этот человек, да, мог взять череп козла и насадить его на череп. Ой, на.
0: На макет скелет.
1: На скелет человека, да.
0: Ну, не человека, ты уж так не говори, это же макет.
1: Макет, ну человека, скелет человека, а не козла.
0: Из пластика, он же не из
1: пластика. Из пластика, конечно. Конечно, из пластика. Так, уже начинают нам сочинять наши радиослушатели.
0: Прям много сочиняют.
1: Про физруков.
0: Училась в пятом классе на уроке физкультуры, пишет Светлана. Учитель сказала отжиматься девчонкам и мальчишкам. Подошла моя очередь, и что со мной случилось? Такой заряд бодрости произошел. Я по отжиму обошла мальчиков, и силы еще были. Собрался весь класс смотреть мой результат. Мне стало неудобно, и я просто закончила. И, конечно, меня сразу на соревнования записали. А вот там-то я и не смогла побить даже результат девочек. Было обидно. Угу. Вот это история. Почему так интересно?
1: Татьяна пишет, с подругой через 9 классе нас оставили дежурными. Перед экзаменом пришли мы с ней в субботу прибирать класс, пошли с ведром, чтобы набрать воды, а дверь класса захлопнулась, и ключи остались внутри. Что делать? Нас охватил ужас, а запасного ключа у одноклассников не было. Слава богу, мы догадались открыть окна. Вот мы с подругой пошли к однокласснику за лестницей, а он живет в километре от школы. Вызывая помощников, не нашлось, и вот мы вдвоем через весь поселок несем тяжеленную лестницу, и я по ней добралась до второго этажа, но надо было еще подняться на руках, чтобы вползти на подоконник. Это было что-то. Все уборщицы школы пришли посмотреть на это зрелище. Пол поселка над нами хохотали, но экзамен мы сдали. И заодно по физкультуре нас похвалили. А классная руководитель сказала с иронией, ждала такую ситуацию от двоечников, но чтобы отличники вот так вот поступили.
0: Ай-яй-яй.
1: Страдая ерундой. Да, теперь это наша пожизненная история. С уважением, Татьяна
0: Елисеева. Артем, давай сделаем паузу, потому что из Владивостока слушатель заждался нашей фотографии.
1: А
0: люди
1: сейчас?
0: Пусть сочиняют, дед решил, что он физрук.
1: Давайте.
0: Есть такая возможность?
1: Есть такая возможность.
0: Ну хорошо.
1: Давай.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Солвисар» с натуральным составом продолжается.

0: консультироваться со специалистом.
1: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026 осталось 53 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловли. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенцев.

0: Ruskomedia.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ну что, добрались мы до чечеточки, дорогие друзья. Сейчас будем петь. Егорыч и Семеновна готовы. Первая строчка, дед решил, что он физрук. Что вы сочинили? Давайте посмотрим.
1: На кону два билета на концерт Михаила Захаровича Шуфутинского. Да. Билетов нет ни на один концерт, ни на другой.
0: Все только у нас. Последние билетики. Поехали.
1: Дед решил, что он физрук, оседлал коня в спортзале, поскакал на нем в Москву у Шуфутинского поздравить.
0: Ой, хорошо-то как, едем, едем мы в Москву. Это кто сочинил у нас?
1: Ольга.
0: Ольга, теперь еще одна Ольга. Дед решил, что он физрук, стройся давай, бабка, ГТО должны мы сдать, чтобы пенсию получать. А что, без пенсии, ГТО, без ГТО
1: это
0: никак
1: хорошо,
0: уже?
1: Хорошо, ну давайте пенсию без ГТО выдавать.
0: Давайте.
1: Дед решил, что он физрук, снес оку за угол, участковый за углом, там его застукал. Это от Натальи, история Михаила всех вдохновляет, конечно.
0: Хорошо, так. Серега вот что сочиняет. А дед решил, что физрук, гирю поднимая, но что-то хрустнуло да в спине, и бабка холостая.
1: Нельзя над таким смеяться вообще-то.
0: Да, ну, Артем, нельзя, ну смешно, понимаешь, что
1: Валерия.
0: Я сделаю. Давай.
1: Дед решил, что он физрук, и в подсобке втихаря засосав стакан вина, пил про 3 сентября. Мы вообще-то против алкоголя,
0: Павлович. Мы против употребления алкоголя, Павлович, да. Мы против. Так, Вера вот что пишет. Дед решил, что он физрук, и начал прыгать на козла. Разорвал немало брюк, ох, как была бабка зла.
1: Бабка, наверное, технологию вела. И девочки долго зашивали брюки.
0: Да, могли бы... Да ладно.
1: Дед решил, так, я не въехала в бит, извините.
0: Куда ты не въехала?
1: На козла не въехала.
0: Давай.
1: Дед решил, что он физрук, купил гири, штангу, лавку и без мата, и без мук. Учит отжиматься бабку. Без мук?
0: Без
1: рук?
0: Без мук, без рук, а что, какая разница? Так, ну что, подводим итоги, да? Поехали. А дед решил, что он физрук, и на руках ходил без рук. Ну, а если примет лишнего, взлетает до Всевышнего.
1: Удивительно, побеждает сегодня Александр Волгарь.
0: Почему удивительно?
1: Ты вот всегда говоришь, надо рифмовать вторую и четвертую.
0: Да.
1: Тут третья зарифмована с четвертой.
0: А, ну да.
1: Первая со второй.
0: Вообще,
1: и ты,
0: да,
1: тем не менее, решил, что это победитель.
0: Почему это я решил? Мы
1: но
0: решили.
1: Хозяин,
0: коллегиально
1: барин,
0: решили.
1: Коллегиально. Ты мужчина, ты решаешь.
0: Ты тоже смеялась, тебе
1: ты
0: тоже было смешно.
1: Ты царь в этом государстве
0: не
1: маленьком.
0: Не обманывай. Так, ладно, напомни, что получает у нас Александр Волгарь.
1: Два билета на концерт Михаила Захаровича Шуфутинского.
0: Когда?
1: Дорогие друзья.
0: Концерт?
1: Концерт будет 3 сентября. Дополнительный концерт Михаил Захарович дает 4 сентября. Но вы периодически заходите на сайт Кремля,
0: ну, там,
1: обновляйте, вдруг
0: нет.
1: Кто-то сдаст билеты, и тогда
0: ну,
1: вы
0: да.
1: сможете их приобрести.
0: Если
1: возрастное
0: только кто-то
1: ограничение
0: сдаст.
1: 18+. Я считаю, что это невероятно круто, что Михаил Захарович так может. И самое главное, Михаил Захарович будет в этом году с нами на бархатном шансоне. Поэтому, если не успеваете на концерт 3 сентября или 4,
0: а хочется пообщаться с мэтром поближе и подольше.
1: Петь да. 24 октября, целая неделя.
0: Просто на концерте-то вы вряд ли с Михаилом Захаровичем сфотографируетесь. И
1: но
0: вряд ли там даже...
1: Вот так,
0: ну
1: вот
0: да,
1: далеко.
0: А вот уже на бархатном шансоне можно будет сфотографироваться.
1: Все подробности на сайте radioshanson.ru. Будем очень рады провести с вами целую неделю в Турции на бархатном шансоне. Приобретайте путевки только на сайте Radio Шансон, и тогда
0: категория
1: будет
0: 18+, а мы прощаемся. Марина Дымова.
1: И Артем Дюрин.
0: Вернемся завтра в 7 утра. Хорошего дня и еще раз всех с Днем Знаний.

Демин и Дыбова. Утро в формате 2D на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 22 градуса. Вечером будет малооблачно и плюс 18, ночью облачно с прояснениями и 14 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Лидер». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии «Рекорды».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

В Москве 11 утра, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В первых классах учителя не будут задавать домашние задания, выставлять оценки, в том числе за поведение, и проводить контрольные работы. Об этом сообщили в Минпросвещение. Первоклассники за учебный год смогут 5 раз отдохнуть на каникулах. Максимальная нагрузка для первоклассников составит 21 академический час при 5-дневной учебной неделе. В сентябре и октябре ученики первых классов будут учиться по 3 урока в день. Дополнительным 4-м уроком раз в неделю допускается физкультура. Россияне стали меньше копить и больше покупать. Доля сбережений за последнее время упала более чем в 2 раза, сообщают «Известия». При этом траты на покупки, наоборот, выросли на 80%. Таким образом, по оценкам экспертов, к началу июля россияне отказались от сберегающей модели поведения. Ажиотажный спрос с апреля по июнь был зафиксирован в сегментах электроники, бытовой техники и автомобилей. Сборная России завоевала 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали на Международной юниорской географической олимпиаде, сообщило Минпросвещение. Мероприятие проходило в Белграде. В состав сборной команды вошли 6 школьников. Подготовка сборной осуществлялась в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В России стартовал сезон нового урожая яблок. Лидерами поставок стали Краснодарский край и Кабардино-Балкария. А в активном обороте держатся сорта «Гала», «Антоновка», «Вишневка» и «Солнышко». Цена при этом опустилась до самого низкого за год уровня. Минимальная стоимость составляет 70 рублей, сообщает газета.ру. К сбору урожая уже подключаются Липецкая, Тамбовская и Тульская области. Доля отечественной продукции продолжает расти. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек. Юань 12 рублей 85 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве 22 градуса, ожидается до плюс 25. Осадков не ожидается. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Птицы собираются на юг 1 сентября на календаре, будто они только что перевернули этот самый пресловутый счетчик дней. Ну, а мы же с вами продолжаем увлекательное путешествие по нашей жизни в компании «Радио Шансон». И сейчас попадет минутка удивления в глаз, не пугайтесь. Сегодня дети 2000 года рождения повели своих детей 2019 года рождения в первый класс, представляете? А те, кто родился в 2008, пошли в университет. Оп! Вот так бывает. Да, не удивляйтесь, Денис Денисов у микрофона. Всем прекрасного дня в нашей компании. Помните, все будет как надо, как в песне Алексея Петрухина.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 30.

Так, осень пришла, ну и что? И что, хандра, что ли, должна сразу накинуться? Нет, ни в коем случае не позволим это сделать. Ну и что? Ну, да, дождик будет бить в стекло. Ну, пройдет, все это пройдет. Главное, в компании «Радио Шансон» и даже пасмурной погоде. Этому небу, на котором тучи. Улыбнулись, музычку любимую включили. И уже все, красота. Красота.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил, а также огромный выбор

0: 11.
1: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
4: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Благодарю вас.
4: Спасибо вам
6: очень
4: спасибо
6: благодарны.
4: Большое. Вы вам благодарны. Большое спасибо.
7: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
8: 18+.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляйся.

0: Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость.
1: Мой лучший гость.
0: Хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Вот уже год все активно обсуждают грядущую новинку от «АвтоВАЗа» – кроссовер «Азимут». Лично я считаю модель самой симпатичной из всего того, что «АвтоВАЗ» делал в последние годы. Но каким он будет в реальной жизни, нам только предстоит узнать. А ждать осталось совсем недолго. Производить «Азимут» начнут уже в этом месяце. И до конца года планируют выпустить несколько тысяч товарных экземпляров. В следующем году производственный план будет исчисляться десятками тысяч кроссоверов. Напомню, «Лада Азимут» впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Под капотом на выбор покупателей будет доступно три мотора мощностью от 120 до 150 лошадиных сил. Но главная фишка не лошадиные силы, а оснащение, которого раньше у «Лады» никогда не было. Тут тебе и панорамная крыша, и двухзонный климат-контроль, электрорегулировка водительского кресла и даже тольяттинское ноу-хау обогрев боковых стекол. Такой опции больше нет ни у одного автомобиля в мире. Как только прокачусь на первых тестовых экземплярах, сразу расскажу вам о своих впечатлениях. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: Ну что, обиженная барышня, она такая, может и себе сама придумать, потом в это поверить. Ну и, знаете ли, джентльмены бывают не совсем таковыми. Так что давайте оставаться хорошими людьми в компании «Радио Шансон». И в жизни будет все прекрасно.
1: Реклама.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только бипедастер с собой захватить.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брюсов.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Так и запишем. На сердце татуировочка «Я тебя люблю». А за многоточием будет следовать хорошая музыка, душевная атмосфера, радио «Шансон». Вот это мне нравится.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 22 градуса. Вечером будет малооблачно и плюс 18, ночью облачно с прояснениями и 14 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: В Нижнем Новгороде полдень, в студии радио Шансон Юлия Лудникова. Здравствуйте. Казахстан ввел платное электронное разрешение на въезд. Для россиян они станут обязательными с 30 ноября. Один въезд в Казахстан будет стоить 3900 тенге или около 725 рублей, если оформить его за 72 часа. Если оплатить въезд прямо на границе, придется заплатить вдвое больше. Система работает в тестовом режиме, а обязательное будет становиться поэтапно. Минэкономразвитие Нижегородской области опубликовал проект поправок к закону о запрете распространения вейпов. Изменения переносят начало действия закона сегодняшнего дня на 1 марта 2027 года. Также устанавливается срок действия запрета до 1 марта 2032 года. Напомню, ранее депутаты утвердили штрафы до 1 миллиона рублей за распространение вейпов, которые вступают в силу с сегодняшнего дня. С учетом противоречия федеральному закону неясно, как будут исполняться региональный закон и штрафы, пишет «Коммерсант Приволжье». С сегодняшнего дня нижегородцы могут устанавливать самозапрет на азартные игры. Оформить его можно через госуслуги или МФЦ минимум на год. После внесения человека в специальный реестр легальные букмекеры и другие организаторы азартных игр не смогут принимать у него ставки и допускать к игре. Кроме того, такому человеку запрещено направлять рекламу азартных игр. По данным Центра лудомании, только в прошлом году в таких играх участвовали более 15,5 миллионов человек. При этом порядка 400 тысяч граждан уже находятся в патологической зависимости от азарта. Игр и не могут остановиться самостоятельно. Директор департамента транспорта Нижнего Новгорода Андрей Житников покинул должность по собственному желанию, сообщили в мэрии. На его место с сегодняшнего дня пришла Елена Кузнецова, которая уже руководила подразделением в 2018-2019 годах. Елена Кузнецова после ухода из Нижегородской мэрии работала, в частности, заместителем министра транспорта Мария. Прославленная гимнастка Дина Аверина родила первенца. Малыш появился на свет в Нижегородском роддоме номер 4. Молодых родителей поздравило правительство Нижегородской области. Дине и ее супругу Дмитрию Соловьеву вручили подарок новорожденному от проекта «Основа», а также хохландские погремушки.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

по этот момент, когда мы мчим по этой бурной реке жизни, и вот он Пирс, та самая, единственная, неповторимая, которая пленила, и все, дальше мы уж не по течению. Скорее нет, по течению, но уже вдвоем. Но не вдвоем, компания «Радио Шансон», а это здорово, когда вкусы совпадают, это же, пожалуй, самое главное. Денис Денисов у микрофона, всем желаю здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сегодня 1 сентября, когда дети в школу пошли, уже начинают они вспоминать о том, как же было здорово летом. И, между прочим, сегодня день написания писем. Пишите себе завтрашнему, а? Или близким, родственникам. Сходите на почту, отправьте его, и такое удивление будет. Серьезно. Давно, давно, бьюсь об заклад, вы получали нормальное рукописное письмо. Удивите близких, как минимум.

0: Семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Ну, без преувеличения, очень-очень органичная эта песня в исполнении Геннадия Жарова звучала на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» и продолжают звучать новые музыкальные работы артистов любимых, артистов новых, которые в нашем эфире появляются. Ближайшая наша встреча 14 ноября состоится в столичной лайф-арене. И там-то будем танцевать под хиты Татьяны Куртуковой, Ирины Круг, Лесоповала, Евгения Григорьева, Владимира Ждамирова, Холл и Чепик, Вороваек. В общем, звезды будут действительно рядом и сиять. Ну а мы танцевать. Подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Каждое отношение, каждый вот такой уход, их завершение на нашем сердце оставляет шрам, ожог, след. Разные, разные бывают ситуации. Но именно эти все перипетии, все эти сложности делают из нас тех, кем мы сейчас и являемся. Угу. Да. И что-то менять, переживать, махать кулаками? Да, смысл. Ничего уже не изменить. Поэтому наслаждаемся моментом.
1: Слухи тают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 22 градуса. Вечером будет малооблачно и плюс 18, ночью облачно с прояснениями и 14 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: Шансон.
1: В Москве час дня, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Производители детского питания, продукция которых маркируется системой «Честный знак», могут быть освобождены от оплаты кода маркировки. Об этом заявил заместитель гендиректора «Честного знака» Ривас Юсупов. В настоящее время в России проводится добровольный эксперимент по маркировке детского питания. Цена одного кода маркировки составляет 50 копеек. Он наносится на каждую единицу продукции. Почти половина россиян до 30 лет начали копить накопления еще до совершеннолетия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом предыдущее поколение начинало формировать сбережения после 23 лет. Больше половины молодых людей рассказали, что в детстве родители объяснили им, откуда берутся деньги и почему их нельзя тратить без ограничений. Среди более возрастных респондентов о такой практике вспомнил только каждый четвертый. В Госдуму внесли законопроект, обязывающий предоставлять пользователям возможность запрета на рекомендацию нейроконтента. Об этом сообщает ТАСС. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. По мнению авторов инициативы, это повысит прозрачность и управляемость персональных рекомендаций. При этом доступ к ИИ-контенту для заинтересованных пользователей сохранится, отметили депутаты. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время. Дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров.

Лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек, юань 12,85. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве 24 градуса, максимальная температура днем составит 25. Местами синоптики обещают грозу. Виталий Байкалов, радио «Шансон».

Ну а вот сейчас, на сию секунду, ловите добрую весточку, чтобы сердце согрелось, да и мы сами отправляемся мы на фестиваль наш «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря в Турции. «Титаник Гольф Белек» — это наша локация. И там-то любимые артисты будут и концерты давать, да и просто пообщаться можно будет с ними, и время провести в компании единомышленников. Информация для лиц старше 18 лет, и это здорово. Кстати, Михаил Бублик, которого мы сейчас услышим, тоже там будет. С вами Денис Денисов. Всем желаю здравствовать.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Пенобудочное царство ничего хорошего не сулит. Тем более, когда претендуешь на пьедестал. Понимаете, о чем я говорю, да? Это аллюзия направлена на то, что мы твердо против злоупотреблений. Берегите себя, будьте здоровы.

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
4: В интернете наберу prismaokna.ru.
5: Подробности на сайте.
6: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

подо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: воздействие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 53 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Умирали бы, Вудовую, Брюханов и Зиман. Красавица. Песня вроде и интересная, но, знаете ли, затрагивает она-то. А целый пласт проблем взаимоотношений. Философствовать, разглагольствовать на этот счет, конечно, хочется, но не будется. Просто так подкинуть, что отношения требуют работы, терпения, компромиссов и шансона вдоволь. Вот моя формула.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов. Ночью будет малооблачно и плюс 14, завтра утром пасмурно и плюс 18 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

председателя регулятора Кирилл Тримасов. По его словам, сейчас делать какие-то выводы преждевременно, пишет Интерфакс. Ранее правительство признало, что в ряде регионов сохраняется сложная обстановка с доставкой топлива на заправочные станции. Тогда перечень включал Оренбургскую, Липецкую, Тверскую и Орловскую области, Республику Тыва, Краснодарский край и прочие субъекты. Сахар за год подорожал в России почти на 18%, а его розничная стоимость достигла 85 рублей за килограмм. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что двухлетнее снижение цен на данный продукт сменилось ростом. С января он достиг 25%. При этом годом ранее в то же время прослеживалось снижение. По словам экспертов, это происходит на фоне сезонного спроса, а также производители начали перекладывать в цену возросшие издержки и больше интересоваться экспортом из-за увеличения стоимости сахара в мире. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: песни не только жить, строить нам помогает, но и настроением нашим тоже управляет. Бодрящее, либо наоборот успокаивающее, либо помогающее справиться с какими-то обстоятельствами, либо приумножить это настроение. Все это действительно работает. Именно поэтому мы с вами на волнах душевного. Всем прекрасного дня!
1: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
2: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
3: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын, в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: Доченька, что это там рисуешь?
2: Это домик.
1: А почему он весь в трещинках?
3: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
1: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь с Альтопрофиль это проще простого.
4: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю вас.
5: Спасибо.
7: Мы вам
5: большое.
7: Очень
5: спасибо
7: благодарны.
5: Большое. Вы вам благодарны. Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Ну, песни прям-таки про день сегодняшний от Евгения Кемеровского. Ну что, идем дальше. Впереди осень, потом зима, потом весна, снова лето и так до бесконечности. А радио «Шансон» был, есть и будет. Слушаем нас везде, всюду, где удобно и когда удобно. С приложением «Яндекс.Радио». Для лиц старше 18 лет информация. Музыки много. «Шансон 1».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банк.

0: со специалистом.
1: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только пипедастр с собой захватить.
4: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Врянцев, Евгений.

Катя Чепик действительно права, «Мокрые облака» называется песня. Правда, у каждого своя. А вот истина, она всегда где-то рядом. И она совсем не как в той латинской поговорке. Она в музыке, которую мы слышим, которая нам подсказывает и дает ответы на интересующие вопросы. А что? Это факт, с которым сложно поспорить. Музыки много. Шансов один.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов. Ночью будет малооблачно и плюс 14, завтра утром пасмурно и плюс 18 градусов.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. «Радио Шансон».

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас.

0: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Средний размер новой ежегодной семейной выплаты за лето превысил 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда. Как уточнил глава ведомства Антон Котяков, с 1 июня выплату уже получили более 1 300 000 родителей, воспитывающих почти 3 миллиона детей. Больше всего получателей зарегистрировали в Краснодарском крае свыше 50 тысяч человек. Далее идет Башкортостан и Московская область. Напомню, подать заявление на получение меры поддержки можно до 1 октября. Учителям стал доступен новый сервис уведомлений в МАКС. Он заработал в образовательном пространстве сферу. Об этом пишет Москва-24. С помощью нового инструмента педагоги смогут создавать и отправлять напоминания коллегам, ученикам и их родителям. Кроме того, в течение сентября на платформе появится сервис «Викторины и тесты» для проверки знаний. Он позволит создавать собственные опросники или использовать готовые, а также запускать индивидуальные или командные соревнования между классами и школами. Какао стало самым подорожавшим товаром в мире в августе. Его стоимость выросла на 28% в месячном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. Также цены значительно выросли на сахар и пшеницу, 20 и 17% соответственно. При этом сильнее всего среди продуктов питания подешевели апельсиновый сок, кофе и чай. В среднем на 4-6%. Осенний парад трамваев пройдет в Москве 6 сентября. Мероприятие начнется в 11:30 от разворотного кольца у Курского вокзала. Колонны из 18 моделей разных поколений проследуют до улицы Сергия Радонежского, где с 12 до 17 часов развернется выставка исторических трамваев и ретро-автомобилей. Об этом сообщили в Дептрансе. В текущем году это уже третий парад трамваев. Теперь он пройдет в честь Дня города. Для гостей подготовлена насыщенная программа, интерактивные игры, квизы, фотозоны и концерт. Алла Некрасова, Радио Шансон.
1: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам.
2: Здравствуйте, господа хорошие. День чудесный, осенний, день знаний. 1 сентября в школу отправились детишки. А мы что? А мы тоже ощущаем всю эту прелесть. Ну и приветы, и поздравления, и вообще всяческие события, происходящие в жизни, мимо нас пройти ни в коем случае не должны. Школьникам гранит науки освоить и, собственно, сберечь все вгрызательные составляющие наши и интересы, любопытства, родителям терпения, азарта в том числе. В общем, все пусть идет лучше, чем даже мы себе представляем. Денис Денисов у микрофона. Я напоминаю наши координаты. 909-955-103-0. Действуйте. Это очень важно, ведь именно вы управляете нашим музыкальным эфиром. Радио Шансон. Да, это мы. Поздравьте, пожалуйста, пишет наша слушательница по имени Ирина. С днем рождения, мою любимую сестру Козлову Данголю. Да, так, так. Ну, написано так. Из Советской Калининградской области. Песни хорошие, настоящие. Хо, но с других нет. Алексей Петрухин вот через несколько мгновений в эфире для вас прозвучит. Всех благ, семейного счастья, радости, благополучия. Радио Шансон на любимую внученьку, первоклассницу Полину Косареву поздравляем. И родители, и бабушка, и друзья, и знакомые, все родственники вообще. Пусть каждый день в школе приносит радость, открытий и знаний. Пусть друзья станут настоящими. Учителя мудрыми наставниками. В общем, с праздником тебя. Алла и Влад — это родители, и бабушка тоже. Я ее упоминал. Все, вот так вот. Всем школьникам это адресуем. Для вас, Алексей Петрухин, обещанный.

0: на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Михаил Захарович в программе «По заявкам только для вас», господа хорошие. Ну что, как у вас настроение? Как праздновать? Кого поздравляете? Кому что желаете? Это все к нам. 909-955-103-0. Время в компании «Радио Шансон» летит очень быстро. Очень-очень. Фактически незаметно. На поздравлений и приветов у нас намечается очень много. Я прямо-таки ощущаю это, чувствую, как клавиши цокают. И вы стремитесь попасть сюда, к нам. Так, значит, действуйте. Верим в вас. Верим. Поэтому все, договорились, да? Вы пишете, я зачитываю, и у нас все складывается прекрасно. Итак, радио «Шансон». Здравствуйте, здравствуйте. Огромный привет моему дорогому, любимому супругу Сергею Мартынову. У нас полгодика мы вместе. Ура, ура, ура. Очень сильно его люблю. Оксана из Красного Села нам написала. Шансончик, поздравляю своих правнучек Варвару и Василису. Они пошли в школу. Одна в третий класс, а Варвара в первый. Удачи им, успеха. Всем, всем настроение чудесного. Лера Владимировна, ну, мне кажется, что скорее нужно поздравлять родителей всех, потому что все-таки для них это прежде всего праздник и гордость и так далее. Первый день осени, день знаний. Я всех родных, близких, учеников, студентов поздравляю. Учение пусть будет в радость. Удачи, успех всегда сопутствует. И все получается, все будет сладно. Ой, сладно. Ладно и складно. Это да, это программа. Привет отправляется Кристине Мухаровой, Еве Галаниной, Платону Кузнецову и студентам Миш Грязнову, Никите Кострову, Даниилу Горбунову. Это Елена из Нижнего Новгорода.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Cesar City, Лидния, Палаццо Д'Агой, Cesar Silica, Дом Малевич, Айстауэр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Только для вас программа по заявкам. Именно вы управляете и содержательной частью эфира, и музыкальной. Так что пишите смелее, не затягивайте. 909-955-103-0. Угу. Договорились? Вот и все сложится, все получится. Прямо сейчас будем доставлять привет, поздравления, День знаний, 1 сентября, в школу детишки пошли. И вот папа Владислав за свою Полиночку волнуется, переживает, с Днем знаний ее поздравляет. Шагай уверенно в новую жизнь. Доча, люблю тебя. Все у нас получится. Верю в то, что ты умница. И всегда буду поддерживать. А все, о чем мечтаешь, сбудется. Красота. Здорово. Ну, кстати, в эту же картину можно и послание от нашей слушательницы, и которая смс-чкой пришло. Тамара из Ульяновска, вам большой привет. Всех с Днем знаний! Ура! Ну, видимо, имеете отношение какое-то непосредственное к событию, к этому праздничному. Ну, и славно. Вот, и славно. Почему, собственно, и нет? И с днем рождения, кстати, поздравим мы Анну Антоновну Зелепуху. 81 год! Ей исполнился. Она настоящая трудяга. Была лесничим Бахчисарайского района в Крыму, ветеран труда, любимая сестричка. Поздравляю тебя. Ой, Стась, мы вас тоже поздравляем. Симферополь тоже. Большой-большой привет. Люблю тебя, моя золотая. Береги себя и всего тебе самого прекрасного. Артур Руденко. Красиво живите, только для вас.

Где же взять силы, когда они так нужны? Ну, конечно, мы их подчерпнем там, где нам комфортно, удобно и здорово, и душевно. В эфире радио «Шансон». Тем более, если привет еще будет доставлен. Так все, это прямо-таки катализатор. Угу. 909-955-103-0. Пишите смело, уверенно. И тогда я, Денис Денисов, прочту с превеликим удовольствием. Шансон, огромный привет друзьям из разных мест, всем, кто любит шансон, с началом отпуска. Ой, у вас, Ольга, отпуск. Поздравляю. Маленькая жизнь началась, а всем читистам из чатика, любимым, отличного времяпрепровождения. Ну, здорово, здорово. Шансончик, 1 сентября, а у нас с мужем, пожалуй, лучший день за все это время. Осенний, 1 сентября, море, солнышко и любовь. Большое спасибо Андрею за это счастье. Евгения, я вас поздравляю. Огромный привет Сергею Козину. Пусть эта песня станет маленьким теплым объятием от меня. Ты мне очень-очень дорог. Ты моя тихая гавань и мой ураган одновременно. Знай, я всегда рядом, даже если между нами сотни километров. Люблю тебя и очень сильно жду. Елена, пожалуйста, поставьте Тамара Кутидзе. Ну, это прямо-таки как призыв, крик души фактически. Не могу вам отказать.

0: Шансон. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка» сегодня в 19.00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Только для
2: вас. Времечко тик-так-тик-так. Сообщения летят. Прям почти стихами говорю. 909-955-1030, потому что тороплюсь их радиофицировать. Ведь вы хотите услышать самое, пожалуй, прекрасное, что только можно сделать в нашей жизни. Это звук имени, а если еще и привет, поздравления... Все, это счастье, радость на долгое время с вами останется. Радио Шансон, пишет нам Эдуард, в нашей семье прибавление. Так здорово, так замечательно. Даня, Полиночка, поздравляем с днем свадьбы. Всего вам самого-самого замечательного. Вы прекрасная пара. Берегите друг друга, цените, любите и радуйте. Ну, а мы всегда рядом и поможем. Ай, счастливые родители! Ну, красота же вообще, замечательно. Шансон, поздравляю внука Максима, он пошел в первый класс. Сергей Горбенко, Приморско-Ахтарск, вас тоже поздравляем. И всего, всего вам замечательного. Так, кому у нас привет? Следующий от Владимира из Ростова-на-Дону. Большой-большой Сергею Владимировичу Владимирову. Ух ты! Сочетание. Это почти как я, Денис Денис. Да, он еще и Владимирович. Крепкого здоровья тебе, счастья, успехов и хороших дорог с нуля. На незнакомой ветке Ольга Алмазова и Михаил Барских. В скором времени, а вот Виктор Королев и Ирина Круг, букет из белых роз, как раз-то по поводу свадебного торжества. Ну а что, новая ячейка общества пусть процветает благополучие, естественно, в компании «Радио Шансон». Будем всячески мы тоже поддерживать.

в метель никто не собирается, хотя 1 сентября. 909-955-1030, финальный мой выход. Добрый день, шансон. У моего друга детства Ивана Мамаева день рождения, ему 50. Поздравляет Николай Соловьев, всех благ тебе, братское сердце. 55 лет исполнилось моему брату Игорю Кочеткову. Из Нижнего Новгорода пишет Сергей Петрович. Всех благ тебе, мой хороший. Жму руку, береги себя и не болей, не кашляй. Шансончик сегодня. Я в отпуск отправился. Ура, ура, как хорошо, здорово. А еще день рождения, мне 53. Город Березовский. Так, Александр, мы вас поздравляем. А он еще поздравляет внуков Ивана и Максима с 1 сентября.

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов. Ночью будет малооблачно и плюс 14, завтра утром пасмурно и плюс 18 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш Крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минимальная месячная продуктовая корзина в России подорожала на 8,5% с начала года. В июле она составила 8 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. Дороже всего продукты стоят на Чукотке – 21 тысячу рублей. Дешевле всего они обойдутся в Мордовии – 6 500. В Москве и Питере – в среднем – 9,5 тысяч. При расчете учитывалась стоимость 33 наименований продуктов, в числе которых мясо, молочка, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. В России может появиться новый диагноз сверхожирения. Такой термин указан в проекте клинических рекомендаций по лечению ожирения у взрослых. Его разработали в Российском обществе эндокринологов, пишет РБК. Согласно документу, сверхожирением предлагается считать состояние, при котором индекс массы тела превышает 50. Он рассчитывается как отношение массы тела в килограммах квадрату роста в метрах. При этом пороговым значением для диагностики ожирения остается ИМТ от 30 вне зависимости от стадии заболевания и наличия осложнений. Россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение. До ноября новая система действует в тестовом режиме, поэтому его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Как пишет РИА Новости, действовать разрешение будет 180 дней и позволит совершать несколько поездок в страну. При этом стоимость оформления будет единой для граждан всех стран. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа перед въездом через официальное мобильное приложение. Тем временем Таиланд сокращает безвиз для россиян. С 15 сентября наши туристы могут провести в стране 30 дней без визы вместо 60. Такой указ издало правительство королевства, пишет газета РУ. Отмечается, что мера направлена на борьбу со злоупотреблениями действующим режимом. Речь о тех людях, которые фактически жили в стране. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

таким же «Ау!» сегодня проснулось большое количество россиян, которые провожали школьников в учебные заведения. И ничего другого на ум, кроме поздравлений и пожелания терпения в новом учебном году. Всех поздравляю с Днем Знаний. Меня зовут Ирина Сотникова. Вы на волнах самого душевного радио, радио «Шансон». Навевает воспоминания об уходящем лете далее Ирина Круг песней «Ягода малина». Ну, а я желаю вам, дорогие мои, хорошего праздничного дня, чудесного настроения и, конечно же, теплой осени. Пусть она будет приятной для нас с вами.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 53 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: карете.
1: Не раз поклонники Виктора Королева просили поставить в программе по заявкам именно эту композицию. Уж очень она многим полюбилась на «Белой карете». Ну а у всех почитателей шансона в целом появилась возможность слушать «Дорогие сердцу» песни в любой момент. Теперь всегда они с вами на Яндекс.Радио. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами 24/7 в любом месте, везде, где только вам удобно. Информация это для лиц старше 18 лет. А эфир радио «Шансон» продолжит группа «Любэ».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил, а также огромный выбор мебели для ванных комнат, тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
2: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
3: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: Семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Так называемый параллельный импорт автомобилей для нас уже вполне привычное явление. Перенять передовой опыт решили и в Германии. Предприимчивые дилеры начали завозить в страну электрические Audi из Китая. Звучит, конечно, забавно, но Audi, созданные исключительно для рынка Китая, уже наводнили немецкие шоурумы. Речь идет о лифтбеке E5 Sportback и кроссовере E7X. Что же касается цен, то тут никакого чуда не произошло. E5 Sportback в Китае стоит около 30 тысяч долларов, а в Германии вдвое больше. E7X 40 тысяч в Китае против 73 тысяч в Германии. Увеличение цены обусловлено сложной логистикой, дорогой растаможкой и адаптацией автомобилей. Забавно, что даже с дикими накрутками серые китайские Audi дешевле чистокровных немецких. Получается, что купить китайскую Audi в Германии дешевле, чем родную, собранную дома. Такая вот ирония судьбы. Наверняка в офисе марки не в восторге от такой самодеятельности, но рынку все равно, чья логистика и какая растаможка. Главное, чтобы цена радовала. Это самая неожиданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните 1-2-5. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня

0: заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните #125. Звонки по России бесплатные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петро-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31...
1: И на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Бесконечно красивые мелодии льются из ваших радиоприемников, если вы на волнах радио «Шансон». Уже в следующем часе делаем громче, поскольку вернулась из отпуска вечернее шоу «Городские встречи». Традиционно теперь каждый вторник, среду и четверг ждем вас у радиоприемников в 17:00 по Москве. Роман Шахов уже практически в студии. Я, Ирина Сотникова, остаюсь у микрофона, и мы будем ждать ваших сообщений по теме. Присоединяйтесь.

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 14. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 18. Днем будет пасмурно и плюс 23 градуса.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
8: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Спасибо.
10: Спасибо вам.
11: Благодарю вас.
9: Спасибо.
11: Мы вам
9: очень
11: спасибо благодарны.
9: Вы вам благодарны.
12: Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
15: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: голосом.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России заработал контроль качества оборудования для детских площадок. Следить за их характеристиками теперь будет Росстандарт, пишет РИА Новости. Механизм предусматривает поэтапное расширение перечня продукции. С сентября контроль также распространяется на различные топливо, колесные транспортные средства, комплектующие для электроэнергетики и строительной смеси. Кроме того, под контроль попали средства для уборки, приборы для укладки и сушки волос, видеоигры и устройства для них. В Минпромторге пояснили, что госконтроль вернули из-за роста количества контрафактной продукции. Производство парфюмерии в России с начала года выросло почти на 23% до 72 миллионов упаковок. Это произошло за счет увеличения выпуска духов на 77%. Всего с начала года было произведено почти 34 миллиона флаконов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные платформы «Честный знак». В то же время импорт парфюмерной продукции в январе-июле текущего года снизился на 10%. По словам экспертов, это и позволило российским компаниям занять свыше 70% рынка. Каждый третий россиянин пытается изменить финансовые привычки партнера. Чаще всего опрошенные хотят отучить их от импульсивных покупок. Результаты такого исследования приводит ТАСС. Еще четверть респондентов хотели бы, чтобы партнер чаще откладывал деньги. Почти половина обсуждает расходы напрямую, а каждый пятый составляет со второй половиной общий бюджет. Быстрая доставка может стать платной. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на представителей логистического рынка. По их словам, транспортировка и хранение стали невыгодными, потому что маркетплейсы при росте скорости доставки не учитывали стоимость агрессивной логистики. Теперь цена будет зависеть от срочности. Чем быстрее, тем дороже. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: разбавленный и правильный шансончик в открытии нового часа. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что здесь. 17.05 московское время. Здравствуйте, дорогие друзья. Казалось бы, это невозможно, но отпуск наш окончился.
1: А почему же невозможно?
0: Городские встречи вернулись.
1: Да, все когда-то заканчивается хорошее.
0: В эфирной студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, дорогие наши. Ура! Мы снова с вами вот здесь, вот в этой студии вместе.
0: Отдыхать, не работать, работать, не отдыхать. Друзья, новости интересные мы обнаружили и с вами щедро делимся. Больше половины россиян хотели бы вернуть в свою жизнь летние каникулы.
1: О да, это было бы чудесно.
0: 14% опрошенных хотели бы вернуть из школьной жизни четкое расписание на весь день, следует из результатов исследования, которое публикует РИА Новости.
1: Четкое расписание летних каникул?
0: Четкое расписание на весь день.
1: На весь день?
0: Да, чтобы вот ты встал, а тебе уже говорят, что делать, чтобы не париться, не придумывать, что там, куда себя, как в пионерском лагере.
1: Вот это я понимаю, это да. Это было бы хорошо.
0: Хотели бы вы отдыхать все лето во взрослой жизни, как проводили бы это время? А может, уже так поступаете?
1: А ты знаешь, мне кажется, учителя наши уже так, собственно, и поступают. У них ведь тоже есть летние каникулы, правильно?
0: Я бы учителей не трогал. Святые люди, которым необходимо отдыхать, это сложная педагогическая стезя. Я думаю, кроме преподавателей, там надо отдыхать.
1: Хорошо. Давай обсуждать сегодня всех, кроме преподавателей.
0: И можно.
1: Хорошо.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: весь конвой. Он добровольно, он добровольно, а мне удел от Бога, да. А может, тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь на дно.
1: Доброй ночи, Магадану. Владимир Высоцкий только что в эфире радио «Шансон» в столице 17.15. Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи». Мы вернулись и вернулись с темой, которая касается лета. Хотели бы вы отдыхать все лето во взрослой жизни, не только в детстве, когда каникулы? Как проводили бы это время? Давайте пофантазируем. Может быть, есть у вас четкие уже планы? Или вы уже живете таким образом, что лето отдыхаете полностью?
2: Вот мне любопытно, на самом деле, ты бы хотел, чтобы вот лето было у тебя полноценное, все 3 месяца?
1: Я бы не отказался, да.
2: Не отказался?
1: Да. Ой, а я не... Периодически нет, что-то можно делать по работе, что-то вот, а так, ну, когда у тебя
2: это
1: есть возможность.
2: Это все равно, ну, ты, ну, скучно, 3 месяца, ты представляешь, отдыхать.
1: Я найду чем заняться.
2: Да, да. Понятно, что найти-то всегда можно, но все равно ты будешь скучать по любимой работе, Ром, ну, я уверен. Ну, как можно городские встречи без нас 3 месяца?
1: Конечно.
2: Ну, не бывает такого.
1: Конечно.
2: Не бывает такого.
1: Аналитики выяснили, что физкультуру несколько раз в неделю готовы вернуть во взрослую жизнь 7% опрошенных. Перемены каждые 45 минут выбрали 2%, а фиксированное время для обеда 1%. То есть, ну, какой-то порядок, видимо, люди хотят. Но, тем не менее, вот оказалось, что 14% людей хотели бы вот это четкое расписание, но людей, которые хотели бы вернуть лето в жизнь, мне кажется, больше. Надо найти это процентное
2: Настоящую
1: соотношение.
2: Настоящую статистику надо найти, да, потому что я тоже думаю, что людей достаточно много, но я вот, например, не хотела бы. Ну, не хотела бы я
1: все
2: летние
1: каникулы.
2: Сколько
1: надо отдыхать, скажи?
2: Да, ну, месяца достаточно. Полноценный такой, один хороший большой месяц. Ну, хватит, ну, сколько можно? Съездить на юг тебе хватит. 4 недели. Вообще, ты знаешь, психологи говорят, что восстанавливаться нужно полноценно 3-4 недели. Все, достаточно. Дальше, извините, надо уже как-то мозг расплавиться.
1: Дорогие психологи, сколько отдыхаете вы летом? Напишите, нам очень интересно.
2: Таисия Повалий на «Шансоне».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
3: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами Призма выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
4: В интернете наберу prismaokna.ru.
5: Подробности на сайте.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
8: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
7: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
9: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
0: Телефон рекламной службы радио Шансон в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Работать летом не хочу.
1: Ах, какой ты.
0: На море лучше полечу. Наталья пишет. Дорогие Роман и Ирочка, как здорово вас снова слышать в эфире. А по теме, думаю, вряд ли я смогла, как в школьное время, отдыхать все лето. Я и тогда начинала скучать по школе. Вот. Да и сейчас хватило бы месяца. Потом снова в бой. Отдых очень расслабляет. Для меня это вредно. Всем прекрасного вечера. В первый день осени. С любовью, ваша Наташа Мытищи.
1: Ну, так а я же ж тебе же о чем. Отдых действительно расслабляет так, что потом вообще собраться не можешь, в кучу себя собрать. Так немножечко отдохнул и достаточно.
0: Нелли из Димитровграда на связи. Всем привет. До сих пор не люблю лето. Потому что выросла в деревне. Огород, сенокос до осени. Завидовала подруге, которая лежала в больнице с мантой. Себе чесала и мочила. Бесполезно. Загоняли нас под крышу на сеновал. Это что-то. Кстати, вот на сеновале здорово. Там можно попрыгать.
1: Тебе пишут, как здорово. Вот тебе пишут уже, ты понимаешь?
0: Всех с днем знаний. Нелли, спасибо большое.
1: Нет, на самом деле, лето, конечно, пора прекрасная. Всегда можно найти себе занятие, так сказать, для души, покупаться, позагорать. Вот огород, кому-то и огород в радость. Люди ждут этого лета, чтобы заняться огородом, а кому-то вот не очень.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. Шансон один. Для лиц старше 18 лет.

Григорий Лепс только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вне зависимости от того, сколько вам лет, работаете вы летом или отдыхаете, все внимание на «Шансон».

0: Эх, разгуляй ждет вас. Есть, кстати, еще и в Петербурге тоже возможность разгуляться. Когда там...
1: Разгуляемся.
0: Зайдите на сайт radioshanson.ru. Почитайте. Ну, а мы читаем те сообщения, которые приходят по теме. Ну, наверное, сейчас уже необходимо нам сделать. Хотя нет, время есть еще.
1: Чуть-чуть есть.
0: Николай,
1: да?
0: Шумков. Добрый вечер. С Днем Знаний, возвращением в эфир. Спасибо. Я бы хотел каждый год себе устраивать летние каникулы. И у меня есть особая причина – желание стабильно ухаживать за огородом и растениями, хотя бы иногда ездить на рыбалку с друзьями, чтобы меня не дергал телефонными звонками никто с любимой работы. Но об этом можно только мечтать. Да и кто же будет деньги в дом приносить, если не я?
1: Вот действительно, Николай. Поэтому будет Николай трудиться, покуда молод и покуда ноги, как говорится, ходят вперед.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 12+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан.

18+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Сергей Любавин только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи» на «Шансоне». Не забывайте, что нас можно действительно и слушать, и смотреть на сайте радиостанции, наше обновленное веб-представительство. Кроме того, социальные сети, ну и, конечно, мобильное приложение радиостанции. Устанавливайте на свой любимый гаджет.
1: Да. Ну, а что касается летних каникул, хотели бы вы продлить себе, скажем так, лето, чем бы, конечно же, занялись, если бы вам обозначили, что у вас теперь есть летние каникулы. Напишите нам, плюс 7909-955-1030. У нас доступен мессенджер Макс. Все доступные мессенджеры сегодня работают, так что пишите сообщение. На самом деле, я узнала, что, оказывается, в психологии появился такой термин. Он называется синдром летних каникул. Представь, вот прямо официально, когда из-за летнего настроения или ощущения, что все отдыхают, появляется желание чуть снизить темп и отложить все срочные дела.
0: Такой не вот снизить темп, а подстроиться под среду.
1: Ну, тут так написано официально, ты понимаешь, отложить срочные дела. Я вот тебе как по написанному все.
0: Понимаешь, надо ехать на автомобиле со скоростью потока. Так и здесь, понимаешь, не откладываешь дела, а подстраиваешься. Жизнь замедляется, переходит на летний ритм.
1: А если они есть, и ты, ну, важные дела же есть, ты их можешь просто хоп, и так на сентябрь, да? Можно же? Можно.
0: И именно с этим словом. Отдыхать. В календаре прям хоп, и все переносишь. Кстати, мы, я думаю, в следующем часе чуть расширенно поговорим. Все-таки школа началась, да, что вообще можно из школьной в жизни взять во взрослую жизнь, не только каникулы.
1: Вот как. Да. Хорошо, продолжим тему чуть позже. Вернемся, оставайтесь в компании «Радио Шансон».

0: Сезон в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 14. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 18. Днем будет пасмурно и плюс 23 градуса.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 31 431 89 96.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: В Нижнем Новгороде 6 вечера. В студии радио Шансон Юлия Лудникова. Здравствуйте. На российских АЗС с сегодняшнего дня разрешили продавать бензин и дизель экологических классов ниже Евро-5. Речь идет о топливе стандартов Евро-2, 3 и 4, которые раньше можно было выпускать и поставлять по внутренним контрактам, но его продажа на заправках была ограничена. В Минэнерго объяснили, что мера временная и должна помочь избежать дефицита топлива. На АЗС при этом обязаны указывать экологический класс, чтобы автомобилисты могли сами выбирать подходящее топливо. Новые правила будут действовать до конца июня 2027 года. Правительство Нижегородской области утвердило проект комплексного развития территории жилой застройки в границах улиц Рудковского, Пахомова, Григорьева, Июльских дней, Октябрьской революции и Чкалова. Проект предполагает обновление квартала в районе Канавинского рынка площадью более 2 гектаров. Благодаря этому улучшить свои жилищные условия смогут около 120 жителей, сообщили в Министерстве градостроительной деятельности Нижегородской области. В рамках проекта КРТ планируется возвести новые современные многоквартирные дома с удобными подземными паркингами. Сад на 120 мест появится уже в первой очереди строительства, что позволит обеспечить растущий микрорайон социальной инфраструктурой на раннем этапе реализации проекта. В рамках инвестиционных обязательств инвестор также должен будет реконструировать котельную и тепловые сети на территории квартала. Срок реализации проекта 7 лет. Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового въезда, в том числе для россиян. Срок пребывания без визы сократится вдвое – с 60 до 30 дней. Решение об отмене прежнего режима власти страны приняли в рамках пересмотра визовых правил. Кроме того, для въезда через сухопутную границу действуют ограничения. Воспользоваться безвизовым режимом таким способом можно не более 2 раз в течение календарного года. На въезды через международные аэропорты это ограничение не распространяется. Также представитель МИД Таиланда в комментарии ТАСС заявил, что россияне смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде дополнительно на 30 дней без необходимости выезда из страны.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире осеннего шансона. Дорогие друзья, 18.05. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый вечер. Ну а что, осенний добрый вечер. Чем еще заняться? Включать радио и слушать «Городские встречи».
0: Друзья, больше половины россиян хотели бы вернуть в свою жизнь летние каникулы школы. Также 14% опрошенных хотели бы вернуть из школьной жизни четкое расписание на весь день.
1: Mm-hmm.
0: Да, то есть кто-то хочет только каникулы, а кто-то хочет расписание. И есть еще люди, которые сообщают главным школьным атрибутом, вот кроме каникул, да, 16% хотели бы вернуть возможность уходить домой сразу после всех дел.
1: Ох, как!
0: Все, вот закончился, звонок и все.
1: Встал и пошел. Звонок для меня теперь, да, раньше для учителя, а теперь звонок для меня. Нам еще написали сообщение, любимое радио, привет из солнечной Анапы, я отдыхаю каждый день. Ну, человек из солнечной Анапы пишет, понимаешь, начиная с марта месяца до октября. Красота! Море, солнце и песок. Это вот Светлане мы должны сейчас позавидовать. Вот это я понимаю каникулы.
0: Так, надо посмотреть, первого, получается, сентября у нас была рубрика «Зависть». Все, мы ее провели. Пока ждем другие сообщения из Анапы.
1: И пока ждем, вы подумайте, что бы вы хотели взять, вернуть из школьной жизни в вашу сейчас уже взрослую повседневную. Напишите нам. +7 909 955 103.0 единый номер для ваших смс-сообщений. Может быть, какие-то знания вы хотели бы забрать, умения, навыки, эмоции, друзей. Да много чего хорошего.
0: Может
1: было.
0: Быть, песни. Ну, что
1: школьные
0: мы и делаем.
1: Песни,
0: вот, пожалуйста.
1: Школьные годы чудесные. В общем, напишите, что бы вы захватили с собой во взрослую жизнь. А мы пока послушаем Бумера и чуть позже Стаса Михайлова. Последний.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансона». Дорогие друзья, Наталья на связи. Друзья, ну, если бы меня заставили под дулом пистолета 3 месяца отдыхать, конечно, большую часть времени провела бы на огороде, а еще на пляже и в лесу за грибами. В остальное время сладкий сон. Во взрослую жизнь взяла бы с собой, внимание, из детства, запас здоровья на всю оставшуюся жизнь.
1: Ого! Ну, ничего себе, как вы хитро придумали. Вот это невозможно, если бы это было бы возможно, правда? А Светлана нам написала, как здорово, мы разрешаем и вам 3 месяца лета и отпуска, вот, ну, нам с тобой, да. А осенью ждем в эфире, вот как сейчас. Сами летом выходим работать, хотим быть нужными.
0: Спасибо. Здравствуйте. Из школьных лет знания уже в голове, друзья, из училища в жизни. А вот из садика детского я бы вернула дневной сон. Алена из Санкт-Петербурга.
1: Об этом, кстати, многие мечтают. А я бы еще вернула обед и полдник. Вообще вот это вот все вкусное, и запеканку на завтрак я бы тоже захватила.
0: Я бы вот, знаешь, что вернул бы? Свежие мозги, когда ты учишь, все быстро запоминаешь, и новые знания укладываются в голову.
1: Да, это было бы прекрасно. Я вот сегодня только ребенку объясняла, что буквально до 20 лет у тебя есть всего лишь, чтобы все это схватить, а потом как бы все, потом уже все будет намного тяжелее. Так что успеваем, успеваем до 20 лет все съесть.
0: Пишите сообщение, друзья, скоро вернемся. Номер вы знаете, +7 909 955 103 и 0.
1: Рада рай. Далее продолжает эфир «Шансона».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил, а также огромный выбор мебели для ванных комнат, тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: семечки джин. Знаем, любим и едим.
1: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Вилли Токарев только что в эфире осеннего шансона. Дорогие друзья, мальчишки и девчонки, а также их родители, пишите сообщение. Плюс 7-909-955-1030. Что бы вы взяли во взрослую жизнь из школьной? Вот, например, школьные поездки, экскурсии и дискотеки с теплом вспоминают 6%.
1: Да, это из области социального общения, вот это вот все, да? Друзей, дискотеки, это да. Но еще ведь можно взять знания и умения. Например, грамотность, умение работать с текстом, математическое мышление, иностранные языки, опять же, это тоже очень бы пригодилось бы сейчас многим во взрослой жизни. И какие-то практические навыки. Помнишь, у нас были уроки труда?
0: Конечно.
1: Технологии. Вот мужчинам бы пригодилось, кто с молотком не особо так, да?
0: У нас все было. И на токарном станке мы работали, по дереву точно, и по металлу там что-то делали.
1: А да. Девочки какие варили борщи, боже мой. А потом мальчики стульчик соберут, и к девочкам идут на обед. Было замечательно, очень даже все так. Такое мини, как сказать, в детском саду такое хозяйство, да? То, что у вас будет в вашей будущей взрослой жизни.
0: Репетиция, да. Аналитики выяснили, что физкультуру несколько раз в неделю готовы вернуть во взрослую жизнь 7% опрошенных. Перемены каждые 45 минут выбрали 2%. Фиксированное время обеда 1%.
1: Но, между прочим, насчет физкультуры это ты зря. У нас многие занимаются сейчас во взрослой жизни спортом. Фитнес-зал. Вот сколько туда людей ходит?
0: В школе бесплатно, абонемент не надо.
1: Ну так-то в школе, а теперь деньги зарабатываешь. Все. Артур Руденко, послушаем.
2: Несмотря

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Вот уже год все активно обсуждают грядущую новинку от «АвтоВАЗа» – кроссовер «Азимут». Лично я считаю модель самой симпатичной из всего того, что «АвтоВАЗ» делал в последние годы. Но каким он будет в реальной жизни, нам только предстоит узнать. А ждать осталось совсем недолго. Производить «Азимут» начнут уже в этом месяце. И до конца года планируют выпустить несколько тысяч товарных экземпляров. В следующем году производственный план будет исчисляться десятками тысяч кроссоверов. Напомню, «Лада Азимут» впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Под капотом на выбор покупателей будет доступно три мотора мощностью от 120 до 150 лошадиных сил. Но главная фишка не лошадиные силы, а оснащение, которого раньше у «Лады» никогда не было. Тут тебе и панорамная крыша, и двухзонный климат-контроль, электрорегулировка водительского кресла и даже тольяттинское ноу-хау обогрев боковых стекол. Такой опции больше нет ни у одного автомобиля в мире. Как только прокачусь на первых тестовых экземплярах, сразу расскажу вам о своих впечатлениях. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: весна.
1: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире «Осеннего шансона». Дорогие друзья, мы читаем ваши сообщения. И вот что к нам пришло из Суворова. Это, понимаю, Тульская область. Шансон, привет. Я из детства взял дружбу и любовь. Вот с уважением Владимир написал.
2: Ну, понимаешь, что, вот важно, получилось это взять. Важно.
3: Получилось?
1: Ну, взял, не взял бы, а взял.
2: А, взял уже человека. А вот это самое ценное. Это вообще бесценно, если уж так по-хорошему разобраться. Знаешь, чтобы нам всем пригодилось в нашей современной жизни, я тебе четко скажу, цифровые навыки. Вот что мы забыли взять наше поколение. Потому что тогда информатика казалась как-то такой предмет, ну, странноватый, что ли, странноватый. Ну, кому-то зашло, кому-то вообще нет совсем.
1: Я кое-что в бейсике понимал.
2: Да? Я просто на это вот так вот глаза закрыла, говорю, поставьте мне что-нибудь, я вообще не понимаю, что
1: на
2: происходит.
1: На кассеты записывал программы, там, такой звук.
2: О, вау. А вот теперь в современном мире мы понимаем, насколько это нужно и важно было, понимаешь? Потому что у нас весь мир как будто бы сейчас в цифре, все в телефоне. Вот продуманы тогда были мои одноклассники, которые решили вплотную заняться этим вопросом. Кто-то уже тогда понял, к чему мир катится, понимаешь, вот эти цифровые технологии. Так что напишите нам, что бы вы взяли из вашей школьной жизни. Ну, а пока послушаем Чепик на шансоне «Женат».

0: реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Эко-видео. 12+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: верхом. Елена из столицы пишет нам: добрый вечер. Я хотела бы взять из школьной жизни все приколы на уроках, дискотеки, особенно новогодние, и учителей прекрасных, которые хотели вбить нам знания в полном смысле этого слова. Сейчас совсем другое отношение к преподавателю, и неважно, понял ты, чего из темы урока или нет, а нас ночью будили перед экзаменом у учителя, спрашивали теоремы. Вот так было.
1: Ну, не то, что прям учителя, но мама могла. Мама, папа могли.
0: У меня бабушка да. меня будила.
1: Ночью.
0: Да.
1: Вставай. 3:15. Зато какие познания остались, да?
0: Спасибо, Елена, за такое сообщение.
1: Так, Алексей нам написал из Ставрополя. Привет. Школа дала основы жизни в коллективе, научила дружить. Мне 45, мы до сих пор дружим с одноклассниками. Дни рождения, праздники. Часто встречаемся, они самые преданные и настоящие. Алексей, поддерживаю. Мы тоже до сих пор встречаемся с одноклассниками, но стараемся хотя бы раз в 2 года устроить такую школьную сбор. Кто может, конечно, понятно, что людей немного, но тем не менее все остались по-прежнему дружные, интересные, делимся событиями. Вот.
0: Молодцы, здорово. Молодцы.
1: Здорово.
0: Добрый вечер, дорогие ведущие, с возвращением вас на работу, спасибо.
1: Спасибо.
0: Я бы вернулся бы в родную школу со своими учителями, слушал бы их, чего бы не сделал, чего не делал, к сожалению, учителей уже нет, школу снесли, вот.
1: Хочу назад в школу. Ну, я согласна, да. Ну, а прямо сейчас у нас музыка дальше. Алла Рита, Алексей Петрухин.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 14. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 18. Днем будет пасмурно и плюс 23 градуса.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
4: В интернете наберу prismaokna.ru.
5: Подробности на сайте.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Вопросом.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Минпросвещении рекомендовали не давать детям младше 7 лет смартфоны и планшеты. Об этом «Комсомольской правде» заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, информационные технологии устроены так, что они очень увлекают детей. Часто это приводит к опасной цифровой зависимости. Кравцов подчеркнул, что в дошкольном возрасте необходимо читать сказки, общаться с другими ребятами и посещать музеи и театры. Тогда проблем, которые потом приходится компенсировать в школе, не возникнет. Тем временем российские школьники стали читать на 20% больше в июне. В то же время интерес к произведениям из школьной программы увеличился на 12%. В топ-5 по количеству продаж вошли «Война и мир», «Преступление и наказание», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Мертвые души». Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование книжной интернет-платформы. Кроме того, активнее читать и слушать цифровые книги стали пользователи старше 65 лет. При этом работающая молодежь 25-34 лет летом снизила свой читательский интерес. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: основ. На уроке только тишина. Добрый вечер, любимая страна. 19.06 московское время. Вы слушаете и смотрите радио «Шансон». Здесь шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый вечер. Вот уж где тишины не дождетесь, так это в эфире «Городских встреч». Мы говорим, мы обсуждаем, мы зачитываем ваше сообщение, кстати
0: говоря. Что бы вы взяли из школьного времени во взрослую жизнь? Сегодня такая тема. Вы пишете сообщения, мы их зачитываем здесь в эфире «Шансона».
1: С удовольствием зачитываем, как на школе учили, с чувством, с толком, с расстановкой. Так что пишите, что бы вы захватили с собой во взрослую жизнь. Плюс 7909-955-1030. Нам можно писать мессенджер Макс. И во все доступные мессенджеры отправляйте ваши сообщения. Подписывайте, главное.
0: Согласно исследованию, больше всего россиян ностальгируют по общению с одноклассниками и друзьями. 35% респондентов заявили.
1: Ой, да. Хороший процент. А ты ностальгируешь?
0: Конечно. Еще 17% скучают по переменам и свободному времени после школы.
1: А было такое? Нет, я не помню самого.
0: Говорят,
1: времени.
0: Было. 16% по любимым урокам и учителям, 15% по моменту, когда прозвенел последний звонок с урока.
1: Ну что? Без комментариев.
0: Ну, не совсем последний. Вот последний в течение какого-то дня, там, например.
1: Ага, я думала вообще, вот последний звонок. Нет. И слава богу, и пошли уже со школы. Ну, а мы слушаем «Дворы лесоповала».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: осень московскую.
1: Спасибо Евгению Кемеровскому. Дорогие друзья, если московскую осень вы примерно представляете, но еще не видели осень в Турции, то вот здесь радио «Шансон» идет вам на помощь, дорогие наши меломаны. С 24 по 30 октября приглашаем на морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026».
2: Да, я бы сказала так, если вы видели осень в Москве, то уж лучше провести осень в Турции. Поэтому заходите на наш сайт radioshanson.ru. Все, кому уже исполнилось 12 лет, и бронируйте каюту, потому что наши дорогие артисты будут вместе с нами путешествовать. И Евгений Кемеровский в том числе, и Евгений Григорьев, и Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин и много-много других. Так что ждем вас 24 по 30 октября. Поплывем. Нет, не поплывем. Мы туда полетим, кто поедет, а встретимся вот уже там, на побережье Средиземного моря.
1: Ой, друзья, завидуем вам. Заходите, подробности ищите на нашем сайте для меломанов старше 12 лет. Мы же вернемся к теме. И если у вас есть, может быть, вы как раз сейчас где-то отдыхаете, вспоминаете что-то по теме, пишите, мы скоро будем зачитывать те сообщения, которые вы набираете. Номер, напомню, плюс 7-909-955-103-0.
2: А Владимир дополнил. Хотелось бы вернуться в СССР. Знаете, Владимир, многим бы хотелось. Я бы тоже, наверное, какой-то кусочек жизни все-таки вот тут, оттуда бы вернула. Да, было там много чего хорошего. Все не так однозначно, конечно, как мы думаем, но тем не менее. Час пик тоже тогда, помнится, был в электричках, в автобусах. Прямо сейчас Денис Майданов на шансоне.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: слышать хочешь. Ну что ты, мама, только плачешь.
1: Катя Огонек только что на радио Шансона. Дорогие друзья, не забывайте, хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь всегда с вами на Яндекс.Радио.
2: Да, там можно услышать и новинки все наши, которые звучат в эфире периодически, и старые добрые хиты, вот, которые только что один из них прозвучал. И главное, что это можно делать абсолютно в любом месте, дома, на даче, в школе где-то, если вы ребенка вот подвозите, то там тоже все звучит. Все хорошо. Информация это для лиц старше 18 лет. Яндекс, Радио и Радио Шансон.
1: Музыки много, шансон один. Друзья, мы вернемся к нашей теме и почитаем те сообщения, которые вы присылаете. Здравствуйте, любимое радио. А мне часто снится школа, одноклассники, учителя, незаданные предметы в то далекое время. Школу закончил в 2006 году.
2: А вот вы напомнили мне, кстати...
1: Может, не сделанные уроки?
2: Кстати, да, ты знаешь, мне тоже иногда снятся экзамены. Вот именно экзамены, как я их сдаю. Да. Видимо, это тогда в том возрасте был такой стресс достаточно сильный, который теперь с годами повторяется. Вот я выхожу, и причем еще экзамены в музыкальной школе тоже снятся.
1: Ох уж эти...
2: Как я вот возле этой дверцы, сейчас я будет рояль, и все. Угу. И это страшно.
1: А
2: это
1: где сложнее стресс. Было, скажи, музыкальная школа или это общеобразовательная?
2: Ой, даже не скажу. Ты знаешь, там тоже было достаточно сложно в музыкальной школе, потому что волнительно. Больше всего это было волнительно. Сидит целая комиссия одна большая. В общеобразовательной школе у тебя как-то вот учитель и много детей, да? Помнишь, мы же раньше контрольные работы писали, все сюда. А здесь ты один, а учителей много. И они все сидят и смотрят на тебя. Вот это страшно. И шпаргалок нет. Уж как сыграл, так сыграл.
1: Для 21% труднее всего были ранние подъемы и дорога в школу.
2: Ой, это да. У кого-то сейчас, знаешь, ранние подъемы сегодня буквально, вот 1 сентября, случились, так случились. Вся страна проснулась.
1: Судя по нашему графику работы, мы это прошли, да, успешно реализовали.
2: Так, огромный привет. Здесь у нас передают, напомню, дорогие мои, что программа ваших приветов и поздравлений только для вас начнется в 21:00 по Москве, пока вечернее шоу «Городские встречи», и мы ждем ваших сообщений по теме, чтобы вы взяли с собой во взрослую жизнь со школьной. Иван Кучин в эфире.

0: Премьеру Apple Август нам принес. Случайность называется произведение. Новая работа заслуженного артиста России Михаила Шплотинского. Кстати, друзья, не случайно. Вот мы поговорили про Михаила Захарыча.
1: Да.
0: Дело в том, что все ближе и ближе 3 сентября. Все это понятно. Концерт, да. Но 4 сентября в Государственном Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт Михаила Шплотинского «Я календарь перевернул».
1: Ну, потому что 4-го-то он же действительно перевернет. В этот вечер, конечно, прозвучат и старые любимые хиты, и новинки тоже будут. «Еврейский портной», «Марджан», «Наколочка», «Последний полет». Все это вы услышите своими собственными ушами и увидите собственными глазами выступление маэстро. Возрастное ограничение 12+. Ждем вас на концерте.
0: Друзья, пятница, 4 сентября, Государственный Кремль. Левский дворец. В общем, смотрите, не пропускайте. Такое бывает раз в году.
1: Раз в жизни?
0: Да.
1: Чтобы
0: да.
1: Вот и 3 и 4 сентября. Это огромный концерт.
0: Михаил Захарович, вдохновения вам пожелаем. Ой, сейчас вернемся к теме, друзья. И спасибо за те сообщения, которые вы присылаете. Более того, вы подписываете их. Есть, кстати, определенная статистика, но, наверное, чуть позже уже. Хотя нет, еще есть время. Статистика, которая касается вот того, что трудно давалось.
1: Что трудно
0: Итак,
1: давалось?
0: Итак, для 19% опрошенных контрольные и ответы у доски. Вот это вот сложно было, да. 9%...

0: зато знания у нас, извините, до сих пор сохраняются все эти по математике, по русскому и по многим другим предметам. Вернемся к теме.
1: Городские встречи на радио Шансон. На радио Шансон реклама.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Май Солвисар с натуральным составом.

0: 12+.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 53 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многократно.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Валерий Курас только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». А я же смотрю на статистику и хочу сказать, что праздничные линейки, дежурство по классу и мытье доски недолюбливали 3% респондентов.
1: Но это праздничные линейки. А вот праздничные школьные огоньки нам написали. Посмотри-ка. Мне нравились праздничные школьные огоньки, розыгрыш лотереи, особенно новогодние. Вернуть хотелось бы школьную дружбу, тем более я была комсоргом в старших классах. Это написала нам Наталья из Паньшина. Новогодние огоньки, дискотеки, как мы видим, хотели бы вернуть многие из вас. Все, я думаю.
0: Я в школе дискотеки вел, конечно, хотел бы вернуть. Школьная форма и ограничения на одежду казались проблемой только для 2% респондентов.
1: Ты бы хотел вернуть школьную форму?
0: Хорошая была у меня синяя школьная форма, замечательная, галстук.
1: Сейчас прекрасная форма, вот да, черный верх, синий низ, и как бы каждый день все в порядке.
0: Но, тем не менее, действительно, мы были моложе, мы были полны надежд.
1: Деревья были большими.
0: И поэтому как-то казалось, что вот сейчас кажется, что тогда было вот лучше. Но, с другой стороны, спасибо огромное, скажем, нашим слушателям, которые написали теплые сообщения.
1: Да, и приглашаем уже в следующем часе к нам.
0: А там Ольга Шатрова.
1: Роскошная женщина.
0: До завтра. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 14. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 18. Днем будет пасмурно и плюс 23 градуса.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Талисман знаний каждому школьнику дарит «Алтын». Приди в ювелирный салон «Алтын» и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах «Алтын» в Меге, Фантастике и ЦУМе. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю вас.
5: Спасибо.
7: Мы вам очень
5: спасибо
7: благодарны.
5: Большое. Вы вам благодарны.
8: Большое спасибо.
9: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
10: 18+.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: В Нижнем Новгороде 8 вечера. В студии радио «Шансон» Юлия Лудникова. Здравствуйте. Нижегородцы с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки были внесены в закон о потребительском кредите. Подтверждать снижение доходов для этого не потребуется. Максимальный срок каникул увеличивается с 6 месяцев до 1,5 лет. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. Потребуется лишь собрать необходимые документы и подать заявление в банк и дождаться его решения. На Мазинском мосту в Нижнем Новгороде начали плановый ремонт деформационных швов. Работа должна устранить перепады дорожного покрытия, сделать проезд более плавным и снизить динамическую нагрузку на конструкции переправы. На время работы движение будут частично ограничивать по одной полосе. Подрядчик обещает завершить их в максимально короткие сроки. Ремонт не будут проводить в часы пик и ночью. График также сформируют с учетом транспортной нагрузки на других мостах города. После Мазинского аналогичные работы планируются на Канавинском, Молитовском и метромостах. Китай вошел в пятерку популярных направлений для осеннего отдыха среди россиян, пишет News.ru. Рейтинг неизменно возглавляет Турция. На втором месте остается Египет. Третью строчку занял Таиланд. Главным новым участником рейтинга стал Китай. Кроме того, самыми популярными направлениями для оформления полисов страхования путешественников в бархатный сезон стали Италия, Кипр, Испания и Австрия. Нижегородцы назвали размер достойной для себя пенсии. Жители региона хотели бы получать в среднем чуть больше 56 тысяч рублей в месяц. Таковы данные исследования «Суперджоб». За 10 месяцев их ожидания увеличились на 17,5%. Минувшей осенью нижегородцы назвали достаточной для достойной жизни пенсию в почти 48 тысяч рублей. Наиболее высокие ожидания у граждан в возрасте от 35 до 45 лет. В этой группе достаточной считают выплату в среднем 59 тысяч рублей в месяц. Самые скромные ожидания оказались у молодежи до 25 лет – 51 тысяча рублей.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: А как же народная мудрость, что в одну реку не войдешь дважды, что нельзя возвращаться в прошлое. Но если же встреча с бывшим произошла, то надо сказать привет. Если это не сон и не флешбэк, давай просто кивнем друг другу, как два ветерана отношений, и пойдем по своим делам. Надеюсь, что этот день у вас прошел без потрясений, этот вечер суждено нам провести вместе. В студии Ольга Шатрова, а вы слушаете радио «Шансон».
1: В городе большом, где кипят дела, кто кого нашел, да судьба свела. Сразу не узнал, посмотрел в глаза. Ты куда пропал, я ему сказал. Вспомни времена, что прошли давно. Песни, имена, старое кино. По второй нальем, нынче можно нам. А потом рванем в гости по друзьям.

реклама.

0: радио 12+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газат. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Да. Когда кто-то пытается вынести приговор любви за то, что она вспыхнула не вовремя, не к тому человеку или вообще не вписывается в чужие представления о правильных отношениях, это всегда немножко горько. Как будто пытаются измерить ветром и взвесить рассвет. Танцевальные ритмы прозвучат для вас и далее, но прежде хочу пригласить вас на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. Вас ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. 12+.

Для кого-то одиночество – это вовсе не проблема, а ресурс, возможность заниматься тем, что раньше на что не хватало времени, без оглядки на чужие какие-то планы. Так что не все одинокие волчицы ищут своего среди толпы. Сегодня, кстати, отмечается День любителей сериалов. Отличный повод наконец-то сесть за просмотр того самого долгоиграющего хита, который все откладывали, или устроить с друзьями обсуждение сюжета. Я же хочу вас пригласить поучаствовать в программе «Только для вас». Уже в следующем часе будем скрашивать время красивыми словами. Обращайтесь в наш эфирный чат.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Билек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев,

уйти одной звучит как угроза. Если в вашей жизни не хватает дофамина, то есть решение. Радио Шансон этой осенью продлевает летнее настроение своим слушателям. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды жанра. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие любимые артисты. Все подробности на радиошансон.ру. Это для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 14. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 18. Днем будет пасмурно и плюс 23 градуса.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам.
1: Ольга Шатрова, и я спешу поприветствовать всех, кто решил провести этот вечер в компании «Радио Шансон». Программа по заявкам только для вас в эфире. И сегодня мы отмечаем день рождения осени. 1 сентября – это символическая граница, когда лето официально уступает место осени. Вот можно отметить это прогулкой по парку, собирая синие листья, или просто насладиться особым, более прозрачным воздухом. Ну а еще сегодня отмечается Всемирный день написания писем. Праздник напоминает о ценности бумаги. Важная корреспонденция в эпоху мессенджеров. Ну, почему бы не написать от руки открытку другу или близкому? А можно близкому передать привет и через программу по заявкам только для вас на радио «Шансон» плюс 7-909-955-103-0. Ну и начнем мы наш эфир вот с какого сообщения от Андрея из Екатеринбурга. Он познакомился на вечере знакомства в брачном агентстве с симпатичной и веселой девушкой Тамарой. Она из Верхней Пышмы. Ну что ж, мне кажется, что это знак и симпатия. Даже

0: попала.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Только для вас.
8: Ох, поймала себя на мысли о том, что пригласила вас поучаствовать в программе по заявкам только для вас. А не сказала наш контактный номер для ваших сообщений. Ловите плюс 7-909-955-103-0. А обращаться можно через портал МАКС, по старинке можно через смс-очки, ну или же оставить весточку на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Там есть специальная вкладочка. Это абсолютно безвозмездно. Только не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши добрые пожелания. Сегодня отмечается День знаний, а посему мне хочется поздравить родителей с 1 сентября. Пусть этот год будет не просто про стрессы и переживания, а про маленькие победы и большие открытия. Пусть ребенок ваш радует не только оценками, но и своим интересом к миру и своими идеями. Ну вот, здоровья, спокойствия вам и семейного тепла. Ну что ж, привет в «Электросталь летит» любимому мужчине Юрию. Спасибо, что ты со мной. Спасибо за качество и профессиональный подход в деле. Люблю тебя. Обожаю, ты самый лучший. С уважением к тебе, твоя малая. А вот к нам обратился фанат Михаила Бублика из Рязанской губернии. Он сейчас один на Фазенде, скучает, но при этом просит поставить группу «Воровайки». А не можем вам отказать, песня «Ни воровка, ни шалава» уже звучит в эфире. Обращайтесь в программу только для вас.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: пятница на радио «Шансон». Надо сказать, что программа «По заявкам» без вас-то как раз и не состоится. И сразу хочу вас поблагодарить за вашу активность. Казалось бы, ну вечер, ну пора бы уже горшок и в люльку. А нет, участвуйте, и вам спасибо. Мария передает привет своему любимому мужу Ивану Решилину. Пусть поскорее заканчивает чинить машину и возвращается домой. Я его очень жду. Всем хорошего настроения желает Мария. Добрый вечер, любимая радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, привет хорошему парню Александру Наумову из Санкт-Петербурга. Это Алена из Ростова-на-Дону. Будет передано. Но вы знаете, и Александр к нам обратился. И он передает привет друзьям, любителям шансона и благодарит за то, что вы есть. Поставьте, пожалуйста, песню Михаила Шафутинского, просит Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Да, с удовольствием поставлю. Но прежде давайте я напомню наши контакты для того, чтобы вы могли как раз поучаствовать. Плюс 7 909 955 103 0, портал Макс, СМС и официальный сайт radioshanson.ru.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю.

Отмечается День благодарности рыжему коту. Рыжих котов часто называют солнечными. Считается, что они символизируют удачу и домашний уют. Именно удачи и домашнего уюта я вам желаю. Ну, а теперь пожелания от вас. Ну и привет, конечно. Привет любимой подруге Маше Кузнецовой и мужу Сергею Федякину. Мои дорогие, мы обязательно поедем вместе отдыхать, и все будет хорошо. Будет так, как мы этого захотим и хотим. Я вас люблю. Это от Натальи из Самары сообщение. Хочу поздравить всех школьников и студентов с Днем Знаний. Желаю всем хорошей учебы. А также привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Это Константин. Огромный привет Елене из Ставрополя. И пожелание прекрасного вечера и хорошего настроения от Махмуда. Привет Ирочке тоже из Ставрополя, но уже от Андрея. А также вот привет любимому человеку Андрею из села Надежда Ставропольского края от Ирины. Вот так вот обменялись приветами. Плюс 7 909 955 103 0. Обращайтесь и вы через портал Макс, через СМС, либо официальный сайт Радио Шансон.

0: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
1: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас.
3: Ну, а мы продолжаем. Привет бабушке Ларисе, маме Виктории, бескровной, передают внук и сын Александр. Кстати, он вас очень-очень любит. Привет всему Тольятти. Всего всем хорошего. С Днем Знаний. Это Максим. Добрый вечер, любимая радио «Шансон». Хотелось бы пожелать всем всего самого доброго. Это уже Любовь из Шанталы. Ой, спасибо, приятно. Привет любимому мужу Владимиру Зуеву и обожаемой дочке Лере Меркуловой, передает Ирина из Московской области, деревня Калиновка. Привет летит и маме Гале, Лене в Рязань. Да, жизнь состоит из встреч с родными, и в этих встречах столько силы и света, что ими можно согреваться даже в самые пасмурные дни. Вот пусть у вас будет побольше таких мгновений, когда просто сидишь рядышком, пьешь чай, слушаешь радио «Шансон», говоришь ни о чем, и от этого на душе спокойно и хорошо. Так вот, пусть родные будут рядом как можно чаще, а каждая встреча дарит ощущение, что вы не одни. Плюс 7-909-955-103-0 – это номер нашего эфирного чата. Обращайтесь, пишите. У вас есть еще возможность передать привет своим родным и близким. И сделать этот вечер особенным.

0: только свети.
1: Только для вас. Доброго сентябрьского вечера, радио Шансон, и всем, кто на связи. Передайте привет Олегу, он в данный момент находится на вахте в Одинцово, лучший наш администратор. Пусть не грустит и поменьше играет в танчики, вот так-то. Дед Кулибин обратился к нам, чтобы напомнить, что 2 дня всего осталось до концерта Михаила Шафутинского, а Шансон един вместе с дедом Кулибиным с 80-х годов прошлого века. Ну и призыв любить Шансон, и всем рукодельный привет от деда Кулибина. С днем знаний, с днем рождения, осени цветной и яркой, с днем благодарности рыжему коту и всем строителям тоже привет. Это Света и Сергей из Красноярска. Ну и в завершении программы по заявкам давайте поздравим именинников. Любимую племянницу Елену Николаевну Ховрину с днем рождения. Пожелания здоровья и благополучия. Пусть улыбкам и радостям не будет предела. Это Александр Белов. Александр, ну какое же красивое сообщение. Ну и двоюродную внучку Максимовну Останину Ириску. Да, с юбилеем 25 лет от всей души. Хотим сегодня мы отметить четверть ее века. Ну и пожелать раз 25 по 25. Салют, ура! Ну и привет от всей семьи Мартыновых из Кемерово, Омска, Томска. Ну что ж, на этом программа по заявкам «Вечерний выпуск» подходит к своему завершению. Напомню, что вы ежедневно можете передавать свои приветы в 15:00 и в 21:00 по Москве.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 14. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 18. Днем будет пасмурно и плюс 23 градуса.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: В далеком 62-м году культурную жизнь нашей страны потряс фильм Павла Клушанцева «Планета Бурь». Важная веха в советской кинофантастике, вдохновленная космическими успехами страны. Но Александра Розенбаума волновали другие детали. Газировка на Невском, сбор металлолома в школе, смена дудочек на клёши от «Битлз», ну, «Белые ночи». А вот сейчас ребята из группы «Лесповал» поделятся прожитым опытом. Я же хочу вам пожелать позитивного настроения. С вами Ольга Шатрова.
1: По жизни она головы не раздавала.

0: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

красила охрой клены и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюбленным, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал

Не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются.

только что Виктор Третьяков о сюжете, который невозможно переписать. Он уже случился, и он навсегда в памяти. Это не про сейчас, а про то, как прошлое чувство продолжает жить внутри. Тему любви продолжит и Алла Рит. Она расскажет о таких чувствах, которые оставили в сердце человека вечный отпечаток. Душевности вам в этот вечер. И помните, что музыки много, а шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Доченька, что это там рисуешь?
8: Это домик.
7: А почему он весь в трещинках?
9: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
8: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
10: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
11: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
14: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

Фальшивность балалайки – это не просто красивая фраза, а очень точное ощущение, будто три струны умеют говорить про то, что словами не скажешь. Хороший балалайчник. Одной короткой фразы может передать целую гамму эмоций – от озорства до светлой печали. И эта честность без лишних эффектов особенно трогает. Растрогает нас и кипучая Азия. Давайте перенесемся туда, где не только чайник кипит, но и сама жизнь.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 53 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сколько нежности в этой песне. Огромный привет всем, кто только заступил на смену, и тем, кому суждено провести эту ночь в трудах. Желаю вам, пусть ночь будет тихой, работа спокойной, а кофе крепким. Силы и ровного дыхания до самого утра вам. В студии Ольга Шатрова. Не прощаюсь, встретимся уже этой темной ночкой.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 14. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 18. Днем будет пасмурно и плюс 23 градуса.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

все греки. Или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: 18+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже снят, и все отпечатки контрабанды не берем. Как

подвывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пожелаем.

счастлив ли дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай,

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 14. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 18. Днем будет пасмурно и плюс 23 градуса.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Рубрика на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
0: Ночка, лунная. Темная ночка на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 52 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Пробил час, к утру объявят, глашатай всенародно.

правая, дрогни и сплакни, как в день суда. Стой, ни шагу, в одиночку, ни по тропам, ни по шпалам. Нашу пуганую совесть захвати и поводи.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: вкусом. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят!
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипидастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.